0: Австралия. 5 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер».

0: Радио Хит.
1: Смотри радио.
2: На Урале 6 часов.
3: Это Радио Хит.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Я не знаю, вы среду так решили, что ли,
1: да,
0: отпраздновать?
1: Уже близко к выходным. Да.
0: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. Конечно, я не ринг, вот этот анонсер, как его звали-то, все время забываю.
1: Майкл Баффер.
0: Майкл Баффер, да. Я как-то поспокойнее, 7.04 на студийных часах.
1: Поэтому он на своем месте, а вы на своем.
0: Ну, это да. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Всем доброго утра, друзья. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Даша.
2: Hola, amigo.
0: Да.
1: Я теперь мексиканец.
0: Я понимаю, да. Скоро будете аргентинец, а вы, может быть, чилиец, да? Поменяйте имя на
1: Хуан Пабло. Ламин Ямаль, Леонель Месси. Что-нибудь.
0: Что-нибудь такое. Нет, ну да, вот давайте так.
1: Месси,
0: из вас Месси, ну как бы не очень, поэтому...
1: Месси его. Я больше на Месси его.
0: Да, поэтому он на своем месте, а вы на своем.
1: Да.
0: Друзья, продолжается бабье лето. Прекрасное, плюс 26 нам сегодня еще обещают. И завтра тоже плюс 26. Вот существенно, так скажем, станет прохладнее в выходные, как всегда. Вот понимаете, в будние дни очень жарко, в выходные почему-то прохладно. Потому что затем, я вот смотрю по прогнозу, в понедельник, вторник тоже будет вполне комфортно, 20-21. Но мы уже к этому привыкли, в общем-то, да, к прохладным выходным. Уже все равно. Ну, тем более в ожидании, в общем-то, вообще таких относительно перманентных холодов, но уже, в общем-то, нормально это воспринимается. А, Дарья, что у вас интересного? Молчите загадочно.
2: Нет,
0: так.
2: Я ответила, потом я вот как? Тут пришел мексиканец, испанец, и вот все вот это
0: не
2: вот
0: надо,
2: сборище.
0: Дима. С самого утра уже начинается.
1: Да-да.
0: Хорошо, тогда у меня для вас есть, я думаю, что все-таки по большей части неприятное известие.
1: Сюрприз?
0: Да.
1: Неприятный.
0: Неприятный. Ну, вот, скорее
1: а вторая
0: всего.
1: Хорошая новость есть?
0: Нет, второй нет. Только одна. Не будет. Выбора не будет, да.
1: К нам это знаком.
0: Денежные премии предлагают заменить более сложными задачами.
1: Так.
2: В смысле?
0: То есть, в общем...
1: Сотрудник... Если ты справляешься с одной задачей, то тебе на больше.
0: Эксперт Екатерина Краснухина рассказала газете «РУ», что увеличение выплат, то есть премии, в какой-то момент перестает мотивировать сотрудников.
2: Да.
0: Понимаете, да. Потому что после определенного уровня дохода премии начинают восприниматься как часть зарплаты, и работодателю приходится их повышать, чтобы опять стимулировать сотрудника работать лучше. Ну ладно, допустим, может быть, но решение проблем очень странное. Вместо денег работнику эксперт предлагает давать доступ к более сложным задачам, новым проектам и большей самостоятельности.
2: Я думаю, она это может делать самостоятельно.
0: Это в любом случае. Мне очень понравился комментарий самого издания, где это написано в конце. Они так всегда емко комментируют. Давайте же все-таки лучше деньгами. Мы с этим заявлением согласны.
2: Согласны.
1: А вот с тем, что... Как ее зовут?
0: Екатерина Краснухина.
1: Ты сказал, Екатерина Краснухина, эксперт. Чего-то там.
0: А тут, кстати, написано, чего она
1: тут
0: просто...
1: Тут вначале стерлось псевдо слово.
0: А, нет, ну просто эксперт, да. Так что, друзья, видите, как иногда может повернуться. Я так, знаете, просто это такое некое, мне кажется, предупреждение на всякий случай.
1: Если не вдруг... работа с Красновой. Нет. С Краснухиной кто-то.
0: Предупреждение. Мало ли, может быть, вдруг ваш начальник прочитал эту заметку и вдруг неожиданно вы, придя на работу, он вам, допустим, предложит, да, более сложные задачи вместо
1: не
0: премии.
1: Не хочешь больше поработать,
0: да,
1: бесплатно?
0: Да, знаете, что это вот как раз он, скорее всего, это прочитал и решил вот этим приемом воспользоваться.
2: Не соглашайтесь.
0: Да, ну, там уж как у вас складывается на работе отношения именно с директором.
1: Покажите ему что-нибудь плохое.
0: Ну, не надо чем плохое показывать. Показывайте всегда только хорошее, тогда будет и на работе все нормально.
1: Тогда оно будет общедоступное. И оно перестанет мотивировать остальных людей.
0: Хорошее, да?
1: Если ты будешь часто показывать.
0: Так, друзья, ну что, давайте к теме утра сегодняшнего переходить. Мы решили вот что спросить у вас.
1: А вот за какую работу вы бы Платили еще сами.
0: Да.
1: Доплачивали.
0: И вот, кстати, в тему вот этой заметки, только что прочитанной. А, да, действительно, за какую работу вы бы платили сами? Ну, вот какие-то, может быть, рутинные задачи, которые вам жутко надоели, да. И хочется их делегировать кому-то, и даже вы готовы, в принципе, за это заплатить. Это вот сегодня такая тема. 8-922-878-2929. Будем на эту тему рассуждать. Вот, видите, у Дарьи что-то, по-моему, уже назрело.
2: Назрело. Вот, да. Знаете, есть такие люди, которые ходят с отпаривателями профессиональными, угу. Домовыми. Так,
0: подождите, вы же сказали, у вас есть напольные, значит,
2: нет,
0: карманные.
2: Нет, это для одежды. Так. А есть отпариватели, которым чистят. Вот мне приходится постоянно чистить плитку, кухонный гарнитур отмывать. Угу. Вот я бы с радостью заплатила, если бы у меня были деньги, людям, которые могут прийти профессионально все помыть.
0: Ну, я уверен, что такие люди существуют, и наверняка уже давно.
2: Ну, и а можно, вопрос-то к чему?
0: И можно заплатить, и вы, в общем-то, будете довольны.
2: А вот
0: результатом.
2: Ну, другое подразумеваете?
1: Мы подразумеваем то, Дарья, что если, вот, допустим, вы на какую-то работу вас устраивают, и вы еще готовы не то, чтобы зарплату получить, вы бы еще и доплачивали, mm-hmm. чтобы этим человеком работать.
0: Да.
1: Ага.
0: Ну, это, ну, примерно так, да.
1: Да.
0: Вот. Ну, и, опять же, рутинные задачи, ну, отсюда тоже не уходят. Можно, в принципе.
1: Да.
0: Это все будет касаться специфики вашей профессии. То есть, возможно, за что-то вы готовы платить, за то, чтобы не делать наоборот, да?
1: Я вот заработал в профессиональном футбольном клубе ЦСКА, душ продал.
0: Ну, подожди, душ у тебя там не требует, не потребуется, точнее, а потребуются, возможно, твои деньги. Ну, если заплатить, ну, если потерять, да.
1: Ну, что ж.
0: Готов заплатить.
1: Я готов.
0: А сколько ты готов платить, чтобы там работать?
1: Все.
0: Все заработать. Все то там, что там буду зарабатывать, все обратно.
1: Женщина моя, прости, да, я все отдаю, лишь бы побыть.
0: А почему? Ну, вот причина.
1: Детская мечта. Нереализованная какая-то, наверное. Поэтому хочется побыть там.
0: Ну, давай. Ну, ты пробуй.
1: Да, ладно.
0: Мало ли что.
1: А, кстати, был вариант только с хоккейным клубом. Там требовался диктор. Стадион mm-hmm. пару лет назад. И mm-hmm. я такой, о, так я же вроде как...
0: Диктор.
1: Ну, не диктор. Я больше дик, да. Но все равно. Вот.
0: Да, не Трейси. Да, друзья, 8-922-878-2929. За какую работу вы платили бы еще сами приплачивали, да? Наш мессенджер от Telegram, наш мессенджер Макс, группа ВКонтакте. Там все темы обязательно будут, можно под ними подписываться.
1: Сделали бы мессенджер Серега. Классно было.
0: Не за горами, я думаю. Вот вы и займитесь, кстати.
1: Пишите мне в Виталике.
0: Разработайте, да. Мессенджер подушка шоу, представляете, mm-hmm. Да. Какой ужас.
1: Пишите в Виталик.
0: Да. Сайт Смотри
1: Радио. Опускайте
0: письма. Друзья, тоже не забывайте, пишите.
1: Да, ждем.

Ну что ж, друзья, да, тренды дня. Что интересного за последние сутки удалось узнать? Россияне все чаще возвращаются к кнопочным телефонам. Да, меняют смартфоны на простые кнопки, чтобы меньше отвлекаться на соцсети, рабочие чаты, опять же, да, и бесконечные уведомления. Вот бесконечные.

0: Я при этом, ну, говорю, отключаю. Она говорит, тогда я не увижу вдруг что-то важное, срочное по работе. Я говорю, ну ладно, понятно. Так вот, и именно поэтому теперь очень многие отказываются от смартфонов и берут кнопочные телефоны, где нет ничего вообще, никаких мессенджеров, никаких рабочих чатов, просто звонки и, возможно, смс-ки, да, ну, если они еще... Они еще живы, надеюсь. Вот. Ну, особенно популярны раскладушки. Их берут на прогулки, в поездки, в выходные, чтобы оставаться на связи, вроде как, но без постоянного экрана перед глазами. Цифровая усталость вот всех постепенно накрывает.
1: Это здорово.
0: Вот, а еще...
1: Зумеры бы еще так делали.
0: А мне кажется, большинство из вот тех участников, да, опроса вот этого, мне кажется, это зумеры.
1: Не думаю.
0: Не думаю?
1: Мне кажется, нет.
0: Ну, они тоже подвержены вот этой цифровой напряженности какой-то.
2: Ну, даже больше нас.
1: Не уверен. Не уверен, ладно.
0: Ну, ладно. Ты в любом случае, вот смотри, ты не откажешься от смартфона, потому что это твой рабочий инструмент.
1: А вот о чем речь.
0: Да, абсолютно. Поэтому я, скорее всего, тоже.
1: Так ты жизнь без смартфона уже не представляешь в основном.
0: Нет, саму жизнь я стал в последнее время очень хорошо представлять. И чаще всего...
1: Да, представлять-то особо.
0: Да, в углу дивана лежит, и я как-то к нему даже не подхожу. Ну, но мне тоже надоело уже смертельно.
1: Ну, это прикольно.
0: Да. Вот, еще короткая информация. Целых...
1: Короткая информация, извините. Это просто актуально будет сейчас?
0: Да.
1: Или сейчас вряд ли. Да. Таисия Сахно пишет. Я бы заплатила 1000... Не 1000, 100 000 рублей.
0: Так.
1: Готовы, если что? Ради того, чтобы успокоили моего бесячего одноклассника. Я бы, пожалуй, ну, это, вот, сработаемся.
0: Да, тут... Нет, понять человека можно, в принципе. Я тоже помню своих бесячих одноклассников, но как-то платить тогда как-то было не принято. Ну, в общем, проблему надо решать, конечно.
1: Это правда.
0: Да. В общем, короткая информация по поводу трендов. Целых 12 тысяч человек выразили желание улететь в космос, отправив отклик на госуслугах.
1: Здорово.
0: 12 тысяч человек. Уже хочется просто улететь в космос. Первичный отбор, кстати, это же на полном серьезе. Первичный отбор прошли 350 кандидатов из этих 12 тысяч.
1: Да.
0: Но говорят, что это рекордное количество заявок. Такого еще не было. Что у вас там, Дарья?
2: Так, у певицы Даши вышла новая песня. «Свет, мой зеркальце, скажи». И дело в том, что некоторые...
1: Как еще раз?
0: Даши Ивы?
2: Даши. Вот. И дело в том, что эта песня подверглась хейту со стороны некоторых мужчин. Они обижаются за то, что она говорит о том, что как живет там мой мужик на скамейке запасных. Ну, а мне все равно на тебя. Вот. И они начали ее массово хейтить. Даша, она солистка также группы «Раса». Помните «Танцы под фонарем»?
1: Да.
2: Вот, это вот она. Вот, у нее есть еще и сольный проект Даши. На что она, естественно, стала отвечать ребятам и прикладывать к их хейтерским комментариям как раз-таки песни, которые выпускаются вообще в сторону женщин, где присутствует нецензурная лексика. И вот даже вот современная песня, которая сейчас завирусилась, в том, что человек любит Москву, но он устал от девушек, которые зарабатывают нетрадиционным способом.

0: Да я все думаю по поводу «Обижаются». То есть, ну, до этого была вот эта композиция «Экспонат, ты мой фанат», да? Правильно же я говорю? Угу. Там кто обижался? Там девушки, по-моему, обижались.
1: Там обижались девушки за то, что их перестали считать сильными. Угу. И все, что нужно, чтобы получить айфон, это быть красивой.
0: А сейчас,
2: это следовательно... Это же факт. Нет?
0: А сейчас, следовательно...
1: У меня айфона нет, соответственно, да, это факт. Ну. Только красивые девушки достойны телефона.
0: А сейчас, следовательно, уже обижаются мужчины. То есть каждая какая-то выходящая песня, да, она так или иначе направлена на какое-то социальное расслоение.
2: Да. То ли дело, вот у Расы была тоже еще одна в свое время песня. Пчела, я пчеловод. Ну. Ни о чем, да.
0: Могут только пчелы обидеться.
2: Да, да, да.
0: Ну, и то, и на что, я не знаю. За то, что их сравнили, да, с кем.
1: Угу.
0: Ладно, вот такие тренды у нас к этому часу. Друзья, буквально через несколько минут у нас будет новая игрушка. Ну, наша новая игрушка, антихит она называется. Будем тут разыгрывать билеты в Батутный парк. 21-137, код города 3537. Набирайте, поиграем вместе с вами.
2: И песня... Трек, диалог с бабушкой, детство. Угу. И вот

0: она тебе говорит: иди поешь. И вот название чего поешь? Как вы думаете, какой трек?
1: Пирожков.
0: Пирожков. Нет.
2: У меня вообще бабушка говорила: иди исть.
0: Тут другое, тут ягода.
1: Малинка.
0: Конечно. Малинки дальше.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: «Небо-парк». Время взлететь.
4: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
5: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 9 градусов, днем до 26, в Ясном плюс 8, днем до 24, в Кувандыке-Медногорске плюс 5, днем до 26, в Оренбурге плюс 10, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 30. 3. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. И кто любит...

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Ну что ж, друзья, прямо сейчас антихит 21-103-7, код города 3537. Набирайте пригласительные в батутный парк «Небо». Мы разыгрываем здесь. Нужно будет угадать композицию, которую я зачитаю по припеву. Точнее, припев композиции я зачитаю, там все будет.
2: Можете не звонить, он не умеет.
1: Ну, я учусь, по крайней мере.
3: Да будет хорошо.
2: КТО.
1: Это будет, наверное, очень долго тогда.
2: Ну да.
1: Проще будет Дарье доверить. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Наталья.
1: Наталья. Наташенька, как утро ваше проходит?
4: Отлично.
1: Отлично. На работу едете?
4: Нет, едем в школу.
1: А, едем в школу. А потом на работу, да?
4: Да.
1: А вот скажите, за какую работу вы платили бы еще сами?
4: За какую? Не поняла.
2: Ну вот, вы работали бы в таком месте, чтобы еще сами готовы за это платить.
4: Ну, даже не знаю, не на каком.
2: Не на каком, пусть мне платят,
1: да? Хорошо, да, нравится на прежнем месте. Ладно, не будем долго тянуть резину, как говорится. Наташенька, сейчас зачитаю припев. Ваша задача угадать, что за песня. Ну, я думаю, что сегодня, в общем-то, трудно не будет. Итак, поехали. Перевернутый припев. Забыла ли ты? Поперек дневных проспектов ехал в сапогах, берег подошву. Вот ключевые слова.
4: Ой,
1: молодец.
2: Знаешь ли ты, Максим?
1: Знаешь ли ты, действительно, Максим? Я думаю, а что указало? Именно ехал в сапогах, берег подошву?
4: Ну, как-то я вот все вместе вот это сложилось.
1: Ага, ну хорошо.
2: Поперек, да. Чего-то там.
1: А здесь на самом деле хорошо было. Там же, как знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, да, там получается?
2: Да, да, не жалею, да. Но...
1: Берег подошву, хорошо. А, Наташа, мы вас поздравляем. Пригласительный в батутный парк достается вам. Все достаточно легко получилось. Привет какие-то будут?
4: Ну, а, как всегда, привет моему сыну Амину, который...
2: подсказал
4: эту игру, да, едет в школу и ждет эту игру, и говорит, мама, звони.
1: Хорошо, Амин, привет.
2: Амин, привет тебе, да, хорошего дня, давай, будь лучшим.
1: Привет, привет.
2: Вот и тот некий Амин.
1: Учись хорошо в школе.
2: Да, а то будешь как мы.
1: Да.
2: Ладно, хорошего дня, трубочку не кладите, Дарья, давай, на правах рекламы.
3: Батутный парк «Небо» переехал. Новая локация, новые высоты, новый адрес, проспект Ленина, 111А. Напоминаю, батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
2: Куда выше?
1: Ну, куда-то выше, в любом случае. Стараться-то все равно надо.
2: Ну, давайте, покорять очередную вершину. Скажите, Ленда.
1: Ленда.
2: Скажите, календа.
1: Ну, календа.
2: Ленда,
1: календа.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
3: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Вот. До чего дошло, Дарья? Придется в следующий раз в истории одной вещи рассказывать такой зять. Я сейчас очень долго логическую цепочку строил, но да? Я понимаю, что утро
2: я все равно не дать не взять.
1: Я вспоминал, кто такой зять.
3: Хорошо, мы с вами обязательно об этом поговорим. Ну а пока уделим внимание красоте. Сегодня мы расскажем о том, как появилась тканевая бьюти маска для лица. Угу. Вот, она стала безумно популярна, особенно последние вот 15-10 лет. Давайте вспомним, вот еще недавно, да, в нашем детстве наша мама, да и не знали толком, что такое тканевые маски. Они были, были, но редко у кого. В основном это были какие-то огуречные маски, огуречные пальчики такие, глиняные маски. Такое было вдоволь. А вот именно тканевые маски в последнее время, последние года распространились благодаря интернету. Но все началось тысячи лет назад. В Древнем Египте сама Клеопатра наносила на лицо маски из яичного белка, глины, чтобы сохранить сияние кожи. И сверху это все накрывалось пергаментом, чтобы, опять же, не растекалось, не разбегалось. В Древней Индии делали смеси из куркумы и трав, а японские гейши использовали шелковые бумажные основы. И вот как раз их пропитывали экстрактами, их пропитывали маслом. Все это делалось для того, чтобы девушка оставалась долго свежей и красивой. Правда, рецепты тогда были, сами понимаете, на любителя. Вот что придумается, то и будет. Если мы обратимся уже к современной истории, перенесемся в 19 век, в 1875 году была запатентована первая туалетная маска. Туалетная от слова туалетный столик, прихорашиваться. Угу. Не подумайте ничего крамольного.
1: Да никто ничего не думает.
3: Ну, я для всех, кто нас слушает, так сказать, и смотрит.
1: Интеллигентные люди, они уже все поняли давным-давно.
3: Замечательно. Итак, представьте, только это была настоящая конструкция, а не просто маска. Она была сделана из резины, у нее были ремешки. Эту маску надевали на всю ночь. И возникал парниковый эффект. То есть не дышала кожа, она, наоборот, потела. И считалось, что, наоборот, она так выводит токсины. Но на самом деле эффекта того, которого вы хотели достигнуть, не достигали. А вот удушье могли получить, да, и это было реально. Поэтому от маски быстро отказались. Настоящий прорыв случился в 20 веке в Азии, в Южной Корее. Именно там придумали тот самый формат тканевой, тонкой, хлопковой маски. То есть бралась салфетка бесцеллюлозная, и она пропитывалась сывороткой. Эта сыворотка могла храниться довольно долго, от нескольких месяцев до полугода. И вот это стало настоящим мировым хитом. Благодаря удобству, комфорту, быстрому эффекту. 20 минут, и кожа сияет. На этом история одной вещи завершается.
1: Спасибо большое. Будем знать теперь про тканевые маски. Это которые вот сейчас тоже, да, девушки накладывают вот по,
3: конечно,
1: вечерам особенно.
3: Да, да, да.
1: Выглядит как из фильма ужасов какого-то.
3: На самом деле, вот тканевая маска, это даже своего рода этикет. Ты приходишь куда-нибудь к подружке на день рождения, оп, пару масочек. Да.
1: Уже
3: это,
1: даже так?
3: Это на самом деле очень приятно.
1: Да.
3: Ты знаешь, сколько масочка одна такая может стоить?
1: Ну, понятно, что стоимость там достаточно высокая. Ну, там варьируется, я понимаю.
3: Да. А,
1: ладно, спасибо за историю.
2: Да. Варьировалось, да не вы.
1: Варьировалось.
2: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: поделимся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13.00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 10 днем до 26. В Ясном плюс 9 днем до 24. В Кувандыке-Медногорске плюс 6 днем до 26. В Оренбурге плюс 10 днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сообщение о введении режима опасности атаки беспилотников 23 сентября опубликовал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем официальном канале. Оренбуржцев призывает следить за официальными сообщениями от правительства региона и сохранять бдительность. Мировой судья судебного участка номер один Медногорска вынес приговор арчанину, который управлял грузовым автомобилем с подложными номерами. Нарушение зафиксировали на федеральной трассе. Водитель фуры умышленно закрыл государственные регистрационные знаки картоном. На судебном заседании водитель полностью признал свою вину, однако, учитывая повторность правонарушения, судья принял решение о более строгом наказании – лишение права управления транспортными средствами на 1 год. Искусственный интеллект в ближайшие годы может изменить больше половины профессиональных навыков. Как пишет РБК со ссылкой на исследование, специалисты проанализировали 22 миллиона вакансий за последние 4 года. При этом речь не идет об исчезновении профессии целиком. Часть рабочих задач автоматизируют, а для остальных потребуются новые компетенции. По оценке экспертов, технологии искусственного интеллекта уже могут влиять почти на половину российской экономики. Их использование способно повысить производительность труда на 11-20%. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждому.

0: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. 8.05 на студийных часах. Это подушка шоу. Как вы уже поняли, Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Стараемся делать ваше утро добрее.
1: Стараемся.
0: Да, Дарья.
1: Делать.
2: Вы что ко мне пристали, да?
1: Стараемся обделать ваше утро.
0: Перестань, зачем? Сегодня общаемся
2: вот
0: на
2: я
0: тему.
2: Я несу исключительно добро. Он постоянно какие-то гадости.
1: Я
2: но
1: несу
2: только
1: толк.
2: Он твой любимчик, а на меня ты постоянно срываешься.
0: С чего вы взяли, что у меня здесь есть вообще любимчик?
2: Он потому что я вижу.
1: Нет, он мой отец биологический.
2: Вот ты понимаешь, какую он ерунду несет?
1: Да.
0: Я все прекрасно понимаю.
2: А я вам только подакиваю, улыбаюсь, радую этот мир.
0: Хорошо.
2: И все равно любимчик он.
0: Хорошо. Да. Я еще раз говорю, нет никаких любимчиков.
1: Я сейчас вообще сниму трусы.
2: Вот тут ты посмотри, кого ты воспитал.
0: Ну, смотрите, вот зато нам очень классное сообщение пришло на тему, за какую работу вы бы сами еще заплатили. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Василий написал: «Привет, подушечки, слушаю вас». Из Южной Кореи.
1: Вау. Ничего себе.
0: Я бы заплатил, чтобы разок провести эфир с вами в студии.
1: Ким Чен Вась.
0: За вашим столом, между прочим.
2: Южная Корея нам
0: пишет человек.
1: Вау, круто.
0: Да, хочет. А вы говорите, Дарья, вот, пожалуйста, люди заплатить готовы, чтобы в студии с нами провести эфир. Василий, мы с вами свяжемся.
1: Да, обязательно. Депортируем Дарью как минимум.
0: Назовем. Ну, договоримся, да.
1: Да, да.
0: Как-нибудь.
1: Еще что у нас интересно. Вот пишет, например, нам Кира, милаш. Платить за уборку после своих вечеринок – это мое главное желание.
0: Платить за уборку после вечеринок. Ну, это, да, вот буквально на прошлой неделе, да, была дома вечеринка. Я, честно говоря, вот единственное, за что я не люблю домашние вечеринки, это вот когда...
1: Момент, когда все уходят.
0: Все счастливые, значит, уходят, довольные все, наевшиеся, напившиеся и так далее. А у тебя вот...
1: Бордель.
0: Вот этот бордель, даже не знаю, как это назвать. Так. Остается вот этот просто хаос какой-то. То есть из всего вот просто.
2: Ну, поэтому
0: вот,
2: надо комбинировать. Что ты ходишь, что к тебе ходит.
0: Ну, нет, так и получается. Ну, просто я к тому, что, да, убирать потом, вот это самое такое нелюбимое занятие.
2: Я вот наоборот не люблю, знаешь, когда ты приходишь в гости... А там еще ничего не готово, и тебе говорят, мы сейчас вместе будем накрывать. Ты такой, да я же в гости пришел. И вот у меня есть такая вот позиция, я говорю, вы ко мне приходите домой, вам ничего делать не надо, вот просто садитесь и отдыхайте. Но когда я к вам прихожу, я тоже ничего делать не буду.
0: Правильно, абсолютно верно. Никита написал: «Доброе утро, я бы с удовольствием платил зарплату за должность профессиональной спящей. 8 часов в день в позе эмбриона без будильника и звонков от начальника. Где отдел кадров? Я уже выслал резюме. Доброе утро».
1: Еще у нас «Доброе утро», пишет Анейка, любимая подушечка. «Я бы заплатила любую сумму за то, чтобы разбирались со школьными вопросами моей дочери. Имеется в виду ДЗ, разбор тем по предметам и т.д.»
0: Слушайте, очень классно, очень в тему. Действительно, вот сейчас сентябрьские пошли вот эти разборки. Я буквально вчера был в одном учреждении, и там оператор, значит, ей звонит ребенок. Не знаю, дочь, сын, непонятно. Ну, в общем, звонит ребенок раз, то есть она выполняет операцию, одновременно разговаривает с ним. То есть он ей раз позвонил по поводу уроков, что-то они там с ним обсуждали. Она говорит, ладно, все, я работаю, давай потом. Кладет, буквально секунда проходит, новый звонок снова от него. Она берет, в общем, она брала вот так вот три раза трубку, обсуждали они с ним домашние задания, что там, кто задал и как вообще, в принципе, там нужно решать задачи. Я так поразился тому, насколько она терпелива, спокойна, она не срывалась на него. То есть ребенок маленький. Я спросил потом, в каком классе? Она сказала, в третьем.
1: Ребенок.
0: Я тебя понял. Вот. И она спокойна абсолютно, то есть не срываясь на него ничего. То есть потом просто говорит, давай сейчас я закончу, я тебе еще раз перезвоню. Он еще раз, и она опять ему все объясняет, но при этом она делает работу, то есть она не остановил процесс.
1: Молодец.
0: Это я восхитился, прям сказал, какая вы молодец.
2: Обычно
0: правда.
2: Просто такие истории заканчиваются домашними побоями.
1: У нас вот, кстати, недалеко ходить не надо. Оксана Полякова, наша новостница. Ну, ни для кого не секрет, что она еще параллельно на одной из наших также радиостанций работает. Да. Вот, и у нее есть там передачи. Ну и, короче говоря, у нее есть дочка, и она вот при мне прям вот ситуация, да, сколько это забавно с точки зрения родителей. Дочка уходит из студии, она говорит, ты мне, говорит, ну, дойдешь до дома, смс-ку кинь, но ты мне с 2 до 3 не звони.
0: А, ну понятно.
1: У меня передача. Все, с 2 до 3. 2:10 время.
0: Звонок.
1: Звонок. Вкидывается он. Вот, а человек в эфире продолжает говорить, говорить, говорить. Опять звонок. Звонок. Потом на 3-й раз она берет трубку, отчитывает ребенка. Я же тебе сказал, что не звони мне и так далее. Она такая, да-да-да, вот это вот. Ладно, все, вот, вот так вот, все, не звоним. Весь мин проход. И так это не один день происходит. Это периодически. То есть я захожу до студии и звонит дочка с 2 до 3 в то время, когда нельзя звонить.
0: Ну, у меня это дети, что
1: мама, поделаешь? Мама.
2: Нет, подождите, у меня обратная ситуация с родителями. У меня там у отца график своеобразный, плавающий. И он мне может в 11 дня позвонить и такой, а ты что на работе?
1: Ага.
2: Или в 2 часа дня, а в смысле ты на работе? Я говорю, ну нормальные люди работают.
0: Вообще-то в это время.
2: В это время. Да?
0: Да.
2: Ну ладно, давай, пока.
1: Ну, мне папа тоже может так пятницу вечером или в субботу.
2: Всегда беру трубку от родителей, но мало ли что, я сразу такая, что-то случилось? Нет? Если нет, то созвонимся.
1: Стараюсь, если вижу звонок, так же делать, да.
0: Ладно, вот еще от Егора сообщение прочитаем. Моя идеальная работа – лежать в позе креветки, смотреть 5-й сезон любимого сериала и методично уничтожать пачку чипсов. Готов вносить ежемесячный взнос за такую вакансию. Чипсы вредны. Вы еще потом это, как говорится, за вредность производства еще потребуете надбавку.
1: Ладно, 8-922-878-2929, портал смотри.радио, ну, или там мессенджер Макс, телеграм-канал, группа ВКонтакте, что у нас еще есть?
0: У нас много чего есть.
1: Да.
0: У нас мы есть.
1: Вы это налоговый, скажите.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Но мне моя звезда.
2: Подсказала? Подскажет. Да, подскажет, да. Что сегодня 23 сентября у нас на календаре. Какие события пришлись на этот день? В первую очередь отметим День дорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации, День военных дорожников. Он иначе еще называется. 214 лет ему исполняется, кстати говоря. Поздравляем. День осеннего равноденствия у нас еще сегодня, друзья.
3: О.
2: Все. Да, то есть фактически вот с сегодняшнего дня день будет становиться все короче и короче.
3: Угу. Знаю одну
4: там
3: такую штуку.
4: Темно.
2: А продлится это все до 20, получается, 2 или 3-го. Все время, кстати, путаю. То ли 21, то ли 22 декабря. День зимнего равноденствия. Это вот точка, с которой день начнет прибавляться. А день рождения жевательной резинки сегодня 178 лет исполняется. А день рождения поисковой системы Яндекс сегодня 29 лет, кстати. Продолжаем.
3: Спасибо ей.
2: Продолжаем пользоваться, да. День чайных драконов. Честно говоря, не совсем, не то что понимаю, а помню вообще, что это значит.
3: Уточним.
2: Да, уточните. День информационных подразделений МВД Российской Федерации. Сегодня день песочных часов. Не знаю, как вид, мне кажется, они уже давным-давно исчезли. Хотя в моем детстве это было основным источником отсчета секунд, отсчета времени. То есть, угу. Например, техника чтения проверялась по песочным часам.
4: Да.
2: А в больнице, значит, процедуры некоторые тоже вот так вот ставились песочные часы. Да, ты сидел там с этой трубкой в носу зеленой. Забыл, как называется. А, ну, правда.
3: Шланг.
2: Не-не-не, ну, трубка такая, не, у вас не было такого еще?
3: Нет.
2: А, горло, то есть нос, ухо, горло, нос лечили вот этим, они зеленым цветом таким горели, я вот просто не помню, как называется. Ладно, неважно. А, так, что-то было еще. День синдрома беспокойных ног сегодня, ну, вот на самом деле серьезное такое.
3: Кто не может на месте сидеть? А,
2: ну, то есть, да, вот когда ты, например, это же, ну, такой, ну, не заболевание, наверное, я не знаю правильно, как оно
3: образ
2: называется.
3: Образ жизни.
2: Не-не-не, вот именно, что нет. То есть ты когда сидишь, например, а ноги произвольно у тебя все равно двигаются. Ну, то есть это как бы связано с нервами, то есть, ну, с чем-то еще.
3: Так, Дарья, давайте, у вас есть драконов.
4: Кто такие чайные драконы? На самом деле это просто символ тепла, внутренней силы и умиротворения. Это не существующий дракон, а внутри ваша сила. И в этот день рекомендуют заварить любимый чай, создать атмосферу приятную, почувствовать своего внутреннего дракона благодаря этому чаю и посвятить время себе.
3: Почувствуйте внутреннего дракона, Виталий.
2: Ну, я попробую. Хулио Иглесиас родился сегодня в 1943 году. Испанский певец, лирический тенор.
3: Он Хулио Иглесиас.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Нужен автобит.

0: Магнитогорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 10, днем до 26, в Ясном плюс 9, днем до 24, в Кондаке Медногорске плюс 6, днем до 26, в Оренбурге плюс 10, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Никаких неожиданностей. Снова неправильные новости у нас, друзья. 27 минут 9 на студийных часах. Начнем с такой новости. В США более 100 человек собрались вместе, чтобы покричать на океан.
3: Ну, это нормально.
2: И, как говорится, снять стресс.
4: Да, ну, я бы на ветер так все покричали бы.
3: Ну, ты и так на него кричишь.
4: Но это вместе. Пойдемте кричать на ветер.
2: Чем виноват ветер, чем виноват океан? Чего на него все кричат?
4: Ну, а что он шумит?
2: Че он дует?
3: Психологическая разрядка, что ли?
2: Ну, понятно, да. В общем, для начала участники размялись. То есть, я так понимаю, каждый что-то крикнул. А потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. Куда без этого, естественно. Как же конкурс не провести? А кульминацией стал оглушительный общий вопль на океан. После него, наверное, это там волны перестали двигаться. А 13-летний гигант из Катара ростом 210 сантиметров. 2 метра 10 сантиметров. 13 лет. Стал звездой волейбольного матча. Сборная Катара привезла его на чемпионат. И
4: в говорят, двух самолетах.
2: Да тут не в росте дело. 13 лет. Угу. Ты представляешь, 2 метра рост.
4: Да я говорю.
2: Это же вообще... В общем, говорят, что...
4: У меня тоже в 13, 2 метра.
2: В одиночку раскатал взрослых мужиков на турнире.
4: Да?
2: Да.
4: Молодец.
2: Он школьник, еще учится в школе. Подросток фактически.
4: Ну, это он за торпед недавно человечек забивал ворот Спартака. Победную шайбу 1-0 они победили в начале сезона. Угу. И мы спросили, какие планы? Да ничего, сейчас в поезде уроки буду делать.
2: Вот, наверное, примерно так, да. То есть вопрос, кушал ли ты кашу в детстве, да, здесь отпадает сам собой.
4: Да.
2: А в Китае людям запретили приходить в один магазин с собаками из-за слишком боевого кота. Да, он сидит на прилавке рядом с кассиром, и если кто-то приходит с собаками, он тут же начинает их, как говорится, раскатывать. Mm-hmm. Вот как тот школьник, да, Вов, из предыдущей новости.
4: Пес.
2: Ну, примерно так, да. Вот, и корги, собачка корги в Подмосковье погрызла загранпаспорт хозяйки за 2 недели до отпуска.
3: Да, я видела этот видеоролик.
2: Что значит получить загранпаспорт, вот, например, Дмитрий знает не понаслышке.
4: Да, нелегко.
2: И когда вот такое происходит, хочется нанять боевого кота.
4: Чтобы они погрызли вместе.
2: Опять же, из предыдущей новости.
4: Ну, наверное, так. Спасибо. Лока-лока от Пеликана у нас.
3: Лока-лока.
4: Да, и гороскоп.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп, друзья. Прямо сейчас, 8:33, на студийных часах, узнаем, что астрологи нам приготовили на сегодняшний день.
2: Заманчиво.
1: Да.
3: Давайте.
1: Пожалуй, да.
3: Так, начинаем мы, как всегда, наоборот, да, я так понимаю?
1: Рыба!
3: Рыба!
4: Рыбы!
1: Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничего не делании.
4: Водолей.
5: Расслабьтесь и принимайте мир таким, какой он есть. Все могло быть в десятки раз хуже.
3: Сегодня вам противопоказан труд, пруд и брут.
1: И врут.
4: И врут. Козерог.
3: И брют. Так, сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых станут полезными.
4: Стрелец.
1: Куда бы вы ни шли от себя, все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой обдумать давнишнюю проблему.
4: Скорпион.
5: Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы сделать не сумеете.
4: Весы.
3: Если вы не получите желаемого, то винить в этом придется только себя. Иных препятствий быть не должно.
4: Дева.
1: Вы будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Подождите. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.
4: Лев.
5: Сегодня вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется выдумать что-то новое.
4: Рак.
3: Изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Но остается лишь надеяться, что если не в одежде, так в настроении предпочтете светлые тона.
4: Близнецы.
1: Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать.
4: Телец.
5: Не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Сегодня и тому, и другому найдется верное применение.
4: Овен.
3: Не свистите.
1: Раку надо было тогда.
3: Ладно, в общем, попробуйте, овны, что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Вот так.
1: Вот так. Кстати, хорошая вещица. Спасибо гороскопу за прогнозы на сегодняшний день.
3: Да, ignio.com предоставил.
6: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Здравствуйте, Ирина, доброе утро вам. Итак, вот, теперь вы теперь с нами.
2: Да. Здравствуйте,
1: здравствуйте,
2: да.
1: Еще раз доброе утро. Как вы сегодня в эту среду? Как настроение?
2: Хорошо.
1: Готовы обсуждать... Ну, на этот раз не зумеров, мы в противоположное, да, что-то обсуждать
2: да,
1: будем.
2: Мне уже жалко зумеров, что-то постоянно все это обсуждают.
1: Нападки постоянные, мусоль, да?
2: Да. Угу.
1: Так, ну давайте тогда возьмемся за других, кто не зумеры.
2: И даже не миллениалы, я так понимаю.
1: Да, возможно. А кто это и как правильно это все звучит, Дарья, пожалуйста, озвучьте.
3: Итак, по последним исследованиям, многие работодатели, бизнесмены рассказывают о том, что да, у нас есть зумеры, это ребят, которые приходят, быстро устают, их нужно постоянно мотивировать, много работы им не дать. Но есть еще ребята потяжелее в плане работы и достижений, так называемые динозавры. А кто это такие? Это люди, которые проводят на одном и том же месте, в одном и том же коллективе, в одной и той же компании, уже от 10-15, может быть, с основания компании находятся. Выполняют одни и те же функции, уже без стремления делать прыжки по карьерной лестнице для себя, делать какие-то большие свершения и стремиться сделать что-то лучшее для компании, они просто адаптировались. И вот для предпринимателей сейчас вот динозавры на самом деле страшнее, чем зумеры.
2: Так, здесь надо сейчас точно разделить линию, потому что обычно 20 лет опыта все надеются на профессионализм, потому что за 2 года, за 3, даже за 5 лет невозможно, ну, я не знаю, какие должны быть экстремальные условия, чтобы человек стал суперпрофессионалом. Для этого нужно 10, 20, 30 лет, то есть находиться еще в одном и том же пространстве. А как бы, давайте разделять, что есть такая категория людей, которые работают, развиваются, подпитывают свой профессионализм, анализируют опыт, адаптируют его, обучаются, проходят повышение квалификации и приносят пользу компании, становятся крутыми спецами, которые еще делятся опыт с новичками, да, обучают и руководят процессом. Угу. Вот это идеальный сотрудник, да?
3: Нет, ну а вот замечательно. Люди перестают, например, стремиться...
2: Есть категория в первую очередь, ну, не в первую, во вторую очередь, да, такая группа людей, которые доходят до 30%, но все зависит, кстати, от руководителей. Ну, то есть, если мы широко начнем обсуждать эту тему, таких людей скапливается в пространстве много у начальников, руководителей, владельцев бизнеса, которые не любят что-то новое. Есть такой вот, знаете, такой парадокс. То есть они, им тяжело увольнять, им тяжело... Это действительно есть в некоторых крупных компаниях, есть отдельный менеджер, который как раз-таки занимается только тем, что увольняет людей.
3: Uh-huh.
2: Вот именно вот этим процессом. И для них расстаться с человеком – это очень тяжело, и они будут его до последнего тащить даже во вред себе и компании. Да, и во вред всему коллективу. То есть здесь даже, знаете как, они же не просто бывают вот в этой категории те, кто просто сидят, они могут просто сидеть, не отсвечивать, да, выполнить какой-то объем работы и вообще никак не участвовать. Но они хоть что-то делают, вот, знаете, в этой бытовых вопросах
1: давайте,
2: закрывают.
1: Подождите, участвовать в чем, например? Ну вот, вот вы сейчас сказали, он делает какую-то часть работы, эта часть работает, сбоев никаких не дает.
2: Вот это нормальный сотрудник,
1: да.
2: То есть это стабильный сотрудник.
1: А зачем
2: есть
1: от него требовать еще больше? Чего больше? И вот разговор-то о чем идет? То есть, да, вот не хотят какого-то карьерного роста, да, правильно я сейчас, да?
2: Мы говорим про динозавров, это те, которые не просто сидят, делают, да, и выполняют задачи,
1: да.
2: А те, которые уже не справляются, те, кто вносят в конфликт, в коллектив, те, кто приносит ущерб
1: конфликт
2: организации.
1: Конфликт по типу, почему я должен это делать,
2: да,
1: а не кто-то другой?
2: Да, один из вариантов, когда они грубят, хамят, не идут на контакт, отказывают там, ну, то есть понятно, что у нас есть идеальная в голове картинка, а есть реальная жизнь, где часто форс-мажоры случаются, особенно в наше время. И то есть они в этот момент, когда многие сейчас как, либо начинают проявлять инициативу, бывает, что не хватает людей, перераспределяют обязанности, если это адекватное пространство, давайте сравнивать, да? Все равно вы как-то даже вот у себя в коллективе вы взаимодействуете, где-то поддержите, ищете идеи, решения, так? А вот есть прям такая группа людей, я знаю, приходят, то есть ко мне приходят как клиенты по теме владельцы бизнесов и сотрудники, потому что...
1: И те, кем владеют.
2: Да, и те, кем владеют. хорошо звучит, страшно, но хорошо звучит. И они тоже делятся о том, что есть вот такой сотрудник, много лет, она тычет тем, что она уже здесь меня не уволит, потому что я или он там столько-то лет, но при этом они хамят, грубят, они не выполняют обязанности, они заставляют других перекидывать на них свои обязанности, требуя уважения, потому что вот, то есть они еще начинают быть конфликтными, потому что они не реализованы. То есть у них вот это постоянное, знаете, такое настроение, вот это прям чистые динозавры, которых мы называем, они являются нагрузкой, да, они боятся уйти, потому что у них нет амбиций, они выгорели, у них цинизм, они плохо относятся не только к коллективу, но и к клиентам, от них постоянная агрессия. То есть если мы сейчас зайдем в крупной организации, да, пусть бюджетного типа, да, часто тоже встречаются люди. Они уже ненавидят окружающих, они ненавидят свою работу, но страх потерять это место из-за отсутствия стабильности, отсутствия поддержки их заставляет там оставаться. Куда идти дальше?
1: Страх-то этот все равно оправдан. Но действительно страшно потерять место. И действительно, очень на самом деле тяжело уйти вот с той работы, на которой ты провел 20 лет, допустим, да,
2: своей профессиональной деятельности
1: и жизни. Оказаться буквально не перед чем, да, вместо привычного похода на работу, привычных занятий и так далее, ведь это тоже стресс большой. И мне кажется, ну, естественно, что этого боятся, да.
2: А мы сейчас не говорим, что плохо или хорошо. Но вот эта категория людей, которым, по сути, хочется посочувствовать, и они бы легче справлялись со всеми этими процессами, если бы внутри это было организовано как, знаете, в хороших компаниях, когда раньше или даже была профилактика какая-то и взаимодействие, вот был полноценный отдых, да, и зарплата соответствовала возможностям. Плюс отслеживались хоть как-то, как, знаете, как ценности. Человек понимал. Сейчас, знаете, как с чем сталкивается проблема? Что человек не понимает своих профессиональных навыков. Он не может сформировать, знаете, профессиональную идентичность и компетенции. То есть какой я как профессионал. И многие, отработав 40-50 лет, приходят с запросом, а какие у меня сильные стороны, а что я вообще наработал? То есть вот этого аналитического пространства нет. И они сидят, застревают. И больше и выйти куда-то не могут. И даже если он был хорошим спецом, он просто выгорает настолько, что он сидит уже, ну, как зомби, как мы, вот, ну, да, он не чувствует, не испытывает, он злится, он замирает, он, ну, такая стагнация.
1: То есть это нормальная реакция?
2: А, это нормально, здесь нужно, ну как, если она затянется, человеку становится плохо, у него же вот это состояние, представляете, мы по 8-12 часов находимся на работе, кто-то сутками. И представляете, он находится сутками в этом состоянии, это разрушает в первую очередь этого человека самого. А потом вот это состояние разрушения внутри, да, пустота, раздражение, может быть, депрессия, которую человек не отслеживает, она передается на окружающих. Поэтому так, здесь, конечно же...
1: Что с этим делать?
2: Первое, это полноценный отдых у человека должен быть. То есть у нас вот эта постоянная сейчас попытка, чтобы как-то сэкономить по времени, режут отпуск. Да? Ну, все знаете эту историю.
3: Да.
2: На самом деле должен быть полноценный отпуск, и вот про это нужно подумать. Да? Второй момент – найти хобби. А как бы это странно ни звучало, но нужно, знаете, так бывает, что если на работе, допустим, зарплата пространство устраивает, пока там нет смысла развития, найти пространство, где вы можете что-то пробовать новое, чтобы заряжаться новыми эмоциями. То есть вот эта вот самореализация, история, да, она должна где-то раскрываться. Это может быть не приносить денег, но вы просто туда приходите, что-то делаете, отвлекаетесь.
1: Ну, переключиться.
2: Да, и получается такая перезагрузка мозга.
1: Угу.
2: Следующий аспект – входить потихоньку в контакт с этим человеком, обсуждать, чем он может быть полезен, ну, то есть какие-то варианты, и давать ему новый опыт потихоньку. Например, там, стажера дать, чтобы он с ним немного поработать.
1: Усложнить задачу. Мы сегодня это обсуждали, кстати. Вместо премии предложили усложнять задачу.
2: Не, не усложнять. Ну, слушайте, я-то надеюсь все-таки, что понятно, что это работа и труд, обучить и поделиться опытом, за это еще и заплатят, как бы, да?
1: Но не всегда.
2: Давайте с этим, потому что, да, человек и так устал, измучился, да. Вот эти социальные проекты, они не работают, если не закрыта материальная база.
1: Да.
2: Тема глубокая, мы продолжим, ребят.
1: Да, конечно, нет. Ни одной темы мы еще не продолжили.
2: Нет, мы продолжали.
1: Ладно, спасибо. Нет, вполне, мне кажется, достаточно.
0: Психолог отвечает.

0: реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание, доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в Орске плюс 14, днем до 26, в Ясном плюс 15, днем до 24, в Кумандыке Медногорске плюс 10, днем до 26, в Оренбурге плюс 15, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33. Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В сетевом магазине Оренбурга мужчина набрал продукты и направился к выходу, не заплатив. Один из сотрудников вышел за ним на улицу и потребовал вернуть товар. В ответ злоумышленник применил физическую силу, сел с похищенным в машину и скрылся. Представитель магазина обратился в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Прокурор области Руслан Медведев проведет личный прием граждан по вопросам нарушения социальных прав и гарантий. Мероприятие состоится 24 сентября с 11 до 13.00 в здании прокуратуры Ленинского района Орска по адресу проспект Ленина, 78Б. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Сейчас схема сложнее. Сначала цифровые рубли нужно перевести через банковское приложение на обычный счет или карту и только потом снять деньги в банкомате. После запуска нового сервиса промежуточный перевод не понадобится. Также предполагается, что обменять цифровые рубли на наличные через банкомат можно будет с помощью мобильного приложения. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Веселое, веселое утро, как всегда, друзья. Третий час подушка шоу. Всем здравствуйте. 9:04 на студийных часах. А Дмитрий расскажет нам, что только что отыграл.
1: Джемми The Джеун.
0: Не знаю, что такое. Фантазия, в общем-то.
1: Джеун написано.
0: Джемми The Джеун.
1: Джемми The Джеун.
0: Да.
1: Так,
0: нормально.
1: Так и есть. Там всего 8 букв.
0: Зачем напрягаться лишний раз, да, что-то придумывать, да. Вот так вот просто все и обошлось. А, так, еще раз всем доброе утро. Общаемся сегодня на тему, за какую работу вы платили бы сами. 8-922-878-2929. Что нам к этому часу написали? Юрий пишет: официально заявляю, я готов платить деньги за работу, главный тролль в интернете. Чтобы я мог писать, а мне не понравилось, под любым видео. И меня за это никто не увольнял. Идеальный карьерный рост. А, по-моему, это же все наверняка уже сейчас существует. Почему? Потому что объявления по этому поводу, да, я вижу с частотой раз 5 в день, наверное.
1: Да. Есть такие.
0: Предложение неких вакансий, да, где тебе сразу заявляют.
1: Тебе надо спамить.
0: В первую очередь заявляют, что это легчайший заработок в твоей жизни вообще. Mm-hmm. Ничего проще не было и все такое.
1: Ольга пишет: всем отличного дня, побольше радостных моментов в этот день.
0: Спасибо
1: вам, Оль, вам, да, тоже. Будьте счастливы.
0: Игорь написал: вакансия моей мечты — дегустатор пиццы и роллов. Обязанности — жевать, глотать, говорить вкусно. Готов отдавать половину своей нынешней зарплаты за такой график и отсутствие дедлайнов. Мне кажется, все равно у каждой профессии все равно есть подводные камни, но в данном случае, Игорь, может случиться так, что у вас потом ЖКТ ваш скажет вам привет.
2: Салам. Ну, тут даже если дозировано это все есть, нужно доесть.
0: Ну да. Тоже может надоесть.
1: К хорошему быстро привыкаешь.
0: А вот аноним написал: привет Димасу Антонович. У нас Михалыч.
1: Да. Нет, это стиль жизни, Антонович.
0: Материться стиль нельзя. Жизни, да? Юрий Антонович.
1: Да. Ну или так.
0: Да. Ренат пишет.
1: Стиль — летящая походка.
0: Да. Ренат пишет: здравствуйте, я бы платил за должность главный обниматель котов. Требование к кандидату: наличие рук, теплый плед и отсутствие аллергии. Жду оффер, мой кот уже одобрил.
1: Жду оффер, да. И этот, как он называется, сыпет, что у нас в лотке?
0: Наполнитель?
1: Вот, да.
0: Наполнитель.
1: Да, ждем наполнитель.
0: Я вот периодически хожу за ним в магазины.
1: Из коту?
0: Кошки. Кошки не себе.
1: Мало.
0: Кстати, наверное, даже хожу чаще, чем положено.
1: Да?
0: Уж очень хорошо все работает.
2: Это наоборот хорошо, когда все работает.
0: ЖКТ тот же самый, да.
1: Сестра младшая, ну, она с родителями, естественно, живет. Там ей 15, по-моему. Не помню, сколько. Вот, ну, короче, она завела кота, ну, не кота, кошку тоже маленькую. Вот, и поставили тоже в туалете, соответственно, лоток туда-сюда, и мама отмечает, что, говорит, вот я прихожу, если в туалет, она тоже садится. Папа приходит, говорит, да, я, кстати, через 15 минут прихожу, она тоже садится. Mm-hmm. Говорит, на всякий случай.
2: Нет, моя кошка идет туда, когда я ужинать сажусь.
1: На, ну, это тебе назло.
0: Это, да, это, видимо, слушай, это, видимо, что-то даже ей кошка не нравится.
1: Да, не особо.
0: Да. Игорь написал: в 90-е из-за безработицы и задержек по зарплате мне пришлось поработать рыбаком на красивейшем озере вдали от населенных пунктов. Самое живописное место на моей памяти. Изобилие рыбы, утки, лебеди. Я просто отдыхал на этой работе душой и телом.
1: Просто вы исполнили мечту половины мужиков.
0: Но получилось так.
1: Пришлось.
0: Говорит, что за это многие люди платят немалые деньги, а я еще и зарплату получал.
1: Ну, это круто.
0: Это очень круто, Игорь. А что за должность? Интересно просто такая.
2: Написал: рыбак.
0: Ну, для чего-то же, ну, как-то это... Это же профессия какая-то.
1: Лесник.
0: Ну, лесник, я понимаю. А рыбак как?
2: Ну, а рыбак вот на рыболовных лодках и суднах, это кто?
0: Ну, это инспектор рыболовный уже получается.
2: Почему?
0: Ну, как почему?
2: Ну, рыбу ловят кто?
1: Рыбак. Ну кто им платит?
2: Ну не лесник же.
1: Почему? В лесу же.
0: Пруд-то в лесу. Ладно, обсудим потом. Лилия пишет: доброе утро, пишу чуть ли не плача. Моя жизнь круто изменилась, когда в начале сентября своей кошке Маргоши взяла маленького рыженького котика. Этот монстр спустя несколько дней в нашей квартире обосновался и захватил ее полностью. Это какой-то реактивный кот. Он крушит и разносит все на своем пути. Ну, в общем, тут описание, чего он разносит, очень много.
1: Ты кто? Я реактивный кот.
0: Да. Короче, все, говорят, в шоке, и кошка взрослая тоже. Поэтому я бы доплачивала за уборку после котика этого, так как я очень устала убирать весь вечер за ним и ночью тоже.
2: Она написала: трактор, мутант, землеройка.
1: Ждем, когда коту порвут парус.
0: Ну ладно, что вы сразу за парус-то начинаете?
2: Нет, вы представляете, вот, да, вот мы приходим друг к другу в гости. У кого-то барсик, у кого-то рыжик, а у кого-то трактор, землеройка.
0: Кстати, можно назвать кота парус.
2: Я смотрю за собакой одной, а у нее аккаунт свой личный есть, и вот эту собаку зовут Автобус.
0: А потом вы удивляетесь, что ваша кошка с вами есть не садится, а идет в туалет.
1: Смотрите, вы приходите домой и смотрите чужую собаку.
0: С собаками, да, конечно, ей неприятно.
2: Аккаунт. Тут ключевое было не это.
0: Она выражает так свой...
1: протест.
0: Да, негатив и протест.
1: Угу.
0: Так что призадумайтесь, Дарья, не надо так делать. Оберегите свою кошку.
2: Вы услышали кличку собаки?
1: Автобус.
2: Со своими осуждениями.
0: Автобус?
1: Да.
2: Автобус.
0: Хорошая кличка.
2: Угу.
0: Есть такое выражение: ставить автобус. Ну, в спорте, например.
1: В спорте, да.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, за какую работу вы платили еще сами, доплачивали. В концовке сейчас подведем итоги. Кофе у нас будет тому, кто будет доплачивать.
1: Следующая остановка — прогноз погоды.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
7: Все на лед! Пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Адреналиновая лихорадка.
1: В нашем случае нужно, чтобы счастливым стать, это нужно взять и угадать, да? Сколько раз крутить. 21-103-7, код города 3537. Друзья, прямо сейчас набирайте. Будем узнавать, сколько, возможно, вам достанется литров бензина от заправки «Новый поток».
2: А, возможно, еще и должны остаться.
1: Нет, это вряд ли.
2: Вряд ли, да? Доброе. Нет, еще давай. Алло!
3: Алло!
2: Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Юлия.
2: Юлия, поздравляем, дозвонились в бензиновую лихорадку. Уже когда-то участвовали?
3: Нет.
2: Нет?
1: Первый раз.
2: Вау, дебют.
1: Новичкам везет.
2: Классно, хорошо. Да. Ну и скажите, сколько вращаем мы барабан?
3: Давайте 4.
2: 4 раза, хорошо. Ну, вас отправляем с удачей, надеемся. Да, 4 раза, первый пошел, первый провал, обычно это хорошо заканчивается, но посмотрим, как будет здесь. Так, вторая попытка, 3 литра, так, напомню, 20 литров давненько в этом сезоне вообще не было ни разу. Так, 15 литров и решающая попытка.
4: Что же сейчас будет?
2: 14 литров! Come on, everybody!
1: Средненький результат, хороший, да. Хороший, да. Юлечка, поздравляем, 14 литров вам достается. Восхищение свое выразить можно сейчас вместе с приветами.
3: Доброе утро, Орск. Всем привет, кого знаю. Самое главное, хочу передать своему любимому мужу, который меня постоянно нацеливает вам на звонок. Чтобы я до вас
2: дозвонила.
3: В общем, всегда звоню, никогда не
1: дозвонюсь.
2: Вот и повезло.
1: Муж, а почему муж сам не звонит?
2: Некогда.
3: Муж звонит вам постоянно, выигрывает. Мне захотелось.
2: Вот как. Теперь вы его уделали.
1: Понятно. Хорошо. Юля, оставайтесь на связи. Объясним, как забрать полученные литры. Вот так вот просто и легко. Видите, взять и угадать, чтобы счастливым стать.
2: Да. Далее что-то скажете?
4: Привет всем.
1: Спасибо. Вы как гость, я так понимаю, да?
4: Но почему?
2: Бабе, дяде.
1: Привет всем.
4: А что, вы уже все сказали. Что я могу еще добавить?
2: Общий салам. Да, вот это вот.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Что вы говорите? И правда, что ли? Серьезно?
3: Да.
2: Вот такие обычно фразы всегда после наших неправильных новостей. 9:28 у нас в определенных часах. Что произошло интересного? Аргентинец инсценировал похищение, чтобы выманить деньги у своей жены.
3: Свое похищение.
2: Да. Поводом для обращения в полицию жительницы города Росарио стали тревожные уведомления, поступавшие с мобильного устройства ее мужа. В них утверждалось, что его захватили злоумышленники и требовали миллион аргентинских песо.
3: Это же прямо в тему нашего эфира. За какую вещь вы там платили сами? Да, да, вот, да. Он говорит, да я вам сама заплачу, лишь бы не отдавать.
2: Не отдавать. Ну, в общем, видимо, то ли она ему не давала денег, то ли их было недостаточно. Вот таким вот образом он решил поступить. Но полиция раскрыла этот заговор, так скажем, да.
3: И
2: деньги он не получил. Так, дальше будет, ну, надеюсь, смешно. Жительница Флориды... А, нет, не так. Во Флориде бойфренд чуть не задушил свою даму из-за просьбы не дудеть в кровати.
3: Не дудеть.
4: Понятно.
3: Это край, конечно, да. Наглости.
2: Ну, то есть она...
3: От нее? Но он же ее чуть не... Что у него было в голове?
2: Из-за просьбы. Она его попросила, этого не делал.
3: Ну, я тебе говорю, но я же сарказмирую.
2: Что ты делаешь?
3: Сарказмирую.
2: Вы в другом месте это делаете, но не здесь.
3: Я вас задушу сейчас. Вы мне отказываете сарказмировать в эфире?
2: Короче говоря, она, значит, попросила воздержаться от этого, да, в постели. На что он обозвал женщину стервой, а она плюнула ему в лицо.
3: А он надудел.
2: Он, да, он потом после этого. Но теперь может быть привлечен, кстати, к реальному сроку. Вот, и в Индии водитель врача, ну, то есть врач приехал с водителем, он воспользовался отсутствием доктора и начал сам принимать пациентов. Он вообще к медицине никакого отношения не имеет. Выслушивал, тем не менее, выслушивал приходивших на прием людей, выписывал рецепты на листах на бумаге, добавляя, что в больнице лекарств нет, их нужно купить в аптеке.
3: Собрал 4 бутылки коньяка, наверняка шоколад,
2: да,
3: что там,
2: да,
3: носят.
2: Да. Это все наверняка тоже было. Вот, кстати, почему-то не пишут, где в этот момент доктор сам находился.
3: Пошел за лекарствами, да. Рассказал, в больнице нет.
2: В общем, да. Есть. Он сам попросил водителя подменить его на работу. Он просто выйти не смог в этот день.
3: Круто.
2: Вот так вот. Угу. Такие случаи бывают.
3: Подмените меня завтра, Виталий.
2: Ну, смотря где, у вас много работы, извините.
3: Здесь.
2: Здесь? Ну, да. Здесь могу, наверное. Смогу, наверное.
3: Беседа с самим собой будет.
2: Да.
3: Почему нет? Так, Илкай Синкан впереди и Оливер Холден.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
7: Телефон рекламной службы 250807.

0: было раньше. Раньше.
1: Ну вот есть песни, которые вот правда грусть навевают. Прощай, мое лето. Ну как это можно спокойно слушать? Нет, ладно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Хандрить не будем. Лет пока еще, в принципе, продолжается. Сегодня и завтра, по крайней мере, точно.
2: Алло.
3: Алло.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня Павел зовут.
2: Павел, попытка. Попытка очередная победить. Ну и будем желать вам сейчас удачи, потому что вам предстоит ответить 5 раз, что было дальше. Ну,
4: раньше.
2: Раньше, да. А я дальше сказал? Да, ну, по классике. Что было раньше, и надо угадать 4 из этих 5. Готовы?
3: Готовы.
2: Боремся мы, Дарья?
4: За набор от нашего партнера салона яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Что в наборе-то?
4: В наборе у нас беспроводная зарядка, блок для зарядки, а также наушники.
2: Ну, вообще шикарно.
1: Отлично.
2: Да, есть за что тут... Напрячься, да. Напрячься. Давайте, желаем, чтобы все было легко.
4: Что появилось раньше, роликовые коньки или велосипед?
3: Велосипед.
4: Неверно. Что изобрели раньше, термос или пылесос?
3: Пылесос.
4: Неверно. Что появилось раньше, скрепка или застежка молнии?
3: Застежка молнии.
4: Неверно. Что появилось раньше, хоккей шайбы или баскетбол?
3: Баскетбол.
4: Неверно. Что появилось раньше, вертолет или реактивный самолет?
2: 5 из 5.
3: Вертолет.
4: Верно.
2: Вы не поняли принципа.
1: Наоборот.
2: Наоборот.
1: Ой, ну ладно. Ну, Паш, не получилось, к сожалению.
2: Да, бывает.
1: Привет и будут кому-то.
3: Ну, всем огромный привет, кто узнал, и вам тоже.
2: Спасибо. Паш, вам удачи.
1: Надеемся, настроение мы вам все-таки подняли. Вы нам, по крайней мере, точно.
2: Да, ну и добавили знаний в копилку каждого.
1: Да, да, да.
2: Спасибо. Хорошего дня. Так, бывает.
4: Ну, в любом случае, не расстраивайтесь. Игра «Что было раньше» продолжается, и подарки от нашего партнера также пополняются.
2: Это да. Что будем делать дальше, ребята?
4: Дальше будем подводить итоги сегодняшнего утра.
1: Когда-нибудь мы дальше айфон разыграем. Я надеюсь.
2: Ну да, надеемся на это.
5: Раскладушечку.
2: Вам обычную бы.
1: Мне такую, знаешь, это как она, ортопедическую.
2: Было бы круто.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до 26, в Ясном плюс 18, днем до 24, в Кондаке-Медногорске плюс 16, днем до 26, в Оренбурге плюс 19, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Дима Хованцев. Здрасте.
1: Да-да-да. Это ты на вечерах себя так предваряешь, да? Анонсируешь. Ну ладно, понятно.
0: И Виталий Морозов, и Даша Иванова тут. Привет.
1: Всем доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Завершаем сегодняшнюю тему. За какую работу вы бы платили сами? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, давайте дочитаем, что нам прислали. Юлия пишет: привет, подушки. Я бы платила за то, чтобы играть в Sims и строить там идеальные дома с бассейном, потому что в реальной жизни у меня камыш.
3: Класс.
1: Надо запомнить, хорошая фраза.
0: Идеально.
1: У меня в жизни камыш. Как дела?
2: Это популярный мем.
1: Ну я, да. Как дела? Камыш.
2: У меня есть друзья.
0: Там же Геннадий Горин, который: у меня камыш.
1: Ну, я понял. Да, я понял. Ну, можно отвечать так. Ну, не все поймут, но кто-то может быть. Что вы хотели сказать?
2: Да я хотела сказать, что у меня есть друзья, вот тоже недавно сидели, вместе общались и рассуждали, что там у жены есть дом, есть машина. И я говорю: ну, у тебя есть камыш? Он говорит: у меня нет даже камыша.
1: Даже камыша нет. Его, кстати, многие ведь путают. Есть же совершенно два разных растения. Вот то, что вот мы привыкли считать камышом, вот эта коричневая такая сосиска, извините. Ну, мы ее так раньше называли.
0: О, я так говорил 3 года назад на матче.
1: Это не камыш, это у него другое название. Камыш, он без вот этой вот штуки, он просто цветет. Можете посмотреть в интернете. А Светлана пишет: я бы с радостью платила за работу слушатель, просто сидеть с чашкой какао и слушать. Я не знаю, но мне вот просто такое какое-то шестое чувство, что существуют такие вакансии. Их найти можно в интернете, но там, понятно, не просто так это все, ты будешь сидеть и просто слушать, что тебе говорят. То есть обычно этим сейчас занимаются психологи, да, у которых, по крайней мере, ну хотя бы есть двухнедельные курсы какие-то.
0: Так, еще сообщение от Игоря по теме того, как называется человек, который ловит в лесу рыбу. Профессия. Здравствуйте, не спорьте. Профессия — лещник.
1: Серьезно?
0: Лещник, да не, ну шутит.
1: Ну
0: понятно.
1: Ну ладно.
0: Игорь также: пусть труд мой будет в радость каждый миг. В нем вдохновение, азарт и свет. Я сам бы доплачивал за этот миг. Таков мой самый искренний ответ.
1: Браво!
0: Сразу классическую музыку хочется прибавить.
1: Нам в стихах?
0: Да.
1: Ответ на тему? Что-то я не помню. По-моему, не присылал никто еще.
2: Присылали.
1: Присылали?
2: Там и наши имена рифмовали. Вот Сергий нам все время писал стихотворение.
1: Ну ладно, все равно спасибо. Да. Лидия написала: привет, готова платить за вакансию профессиональный гуляльщик под дождем. Вот Дарья, кстати, ваша коллега.
2: Прекрасно, да. Мне нравится.
1: Дарья тоже очень любит гулять под дождем.
0: Бесплатно.
1: Потом бухает, сидит. Да.
2: А ты сколько бы не кутался, все равно бухаешь, сидит.
1: Я вот именно что не кутаюсь, видите,
0: так,
1: я в шортах до сих пор.
0: Сообщение, все.
1: Вот все.
2: Все.
0: Мне вот Юля понравилась с камышом. И, ну, и этот еще Игорь, который там в стихах.
1: Стихотворение написал.
0: Там, конечно, смысла я не понимаю немножко. Ну, вот, но в стихах,
1: но за форму,
0: уже хорошо. Да.
1: За форму можно дать.
2: Я с вами буду сейчас спорить, так. Потому что мне, например, нравится сообщение от Анейки, которая заплатила бы любую сумму за то, чтобы разбирались со школьными вопросами моей дочери. И вот тут мы с вами сразу вспомнили много тем, много ситуаций, историй жизни.
0: Было, да.
1: Ну,
0: очень хорошее. В первой части забыли уже.
1: Смотрите, у нас впервые за долгое время единогласное решение втроем все, за одно сообщение.
0: Хорошо. Хорошо, Дарья, читайте на правах рекламы.
2: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адрес: Огурт Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое, Дарья, в первую очередь. Во вторую, всем тем, кто принимал участие сегодня, особенно за стихи, отдельная благодарность.
0: Да.
1: Это наш виц, так сказать, победитель сегодня. Виц, еще раз повторюсь. А всем до завтра, до 7 утра. Хорошей среды вам, друзья. Наслаждайтесь погодой. Солнышко на улице, тепло.
0: Кайфуйте.
1: Да.
0: Пока.
1: Пока. Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня в Орске на улице Лебедева загорелся автобус. Как сообщили в МЧС Оренбургской области, пожар был ликвидирован сотрудниками 16-й пожарной части на площади 12 метров квадратных. Внутри автобуса находился только водитель, который успел эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших нет, причина возгорания выясняется. Домашние матчи клубов РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября можно будет посещать только по паспорту болельщика. О нововведении говорится в распоряжении правительства России. Документ подписал премьер Михаил Мишустин, он опубликован. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финала Кубка России и игру за Суперкубок страны. На матче Кубка для прохода на стадион было достаточно билета. Нововведение коснулось всех команд РПЛ, включая Оренбург. Минпросвещение продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.rus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: Улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Наше утро начинается не только с кофе или чая, но и смотри радио. Вкуснейшие музыки, качественно саунда, чтобы тебе был хорошо и танцевально. Их есть у нас, так что продолжаем. У микрофона Дим Хованцев, далее Соня Федера. Послушаем Катю Лель и добавим мармеладного настроения.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну, тых, и окунаемся в море праздников на 23 сентября, среда. День осеннего равноденствия сегодня. Помним, день рождения жевательной резинки. 178 лет назад она была придумана. День чайных драконов, ну, это так, символ. День рождения поисковой системы Яндекс, ей 29 лет. День песочных часов, если у кого остались, пожалуйста. День информационных подразделений МВД Российской Федерации. С праздником вас! Международный день жестовых языков. А также у нас День дорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Ну или День военных дорожников, он еще называется. И из-за границы к нам пришли, значится. Вот в Бруне День учителя. Ну тут можно своего на всякий случай поздравить. День яблочного уксуса и День собак в политике. Ну, такие тоже имеются. Лирик, слушаем его. Аутентичная. Анна Мэл Ингланд, Карлита и Софи Такер. Ближайшие минуты.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824-324. 324-824. О.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Надо как Брежнев сделать. Гороскоп у нас, ребята. И что интересного подарит нам эта среда?
2: Овен.
1: Значит, попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно так, чуть-чуть.
2: Телец.
1: Не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Сегодня и тому, и другому найдется верное применение.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни.
2: Рак.
1: Изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться.
2: Лев.
1: Вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется что-то новое выдумывать.
2: Дева.
1: Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам.
2: Весы.
1: Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется только себя.
2: Скорпион.
1: Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Но лучше обратиться к специалисту.
2: Стрелец.
1: Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть, не торопясь, с холодной головой и обдумать эту проблему.
2: Козерог.
1: Сегодня возможно возникновение новых связей. Некоторые из них останутся полезными, некоторые станут дружескими.
2: Водолей.
1: Расслабьтесь и принимайте мир таким, какой он есть.
2: Рыбы.
1: Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Информация от igneo.com, Five Step Family, Боб Синклар, Кеша, Градусы, Анна Немченко. И рассмотрим поближе очередную хитяру на все времена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
4: Гороскоп. Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Destination от Леонида Руденко. 2008 год выпуска. В записи участвовал американо-карибский исполнитель Ника, что придал треку легкий иностранный оттенок.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На сайте госзакупок появилась информация о крупной закупке на содержание региональных и межмуниципальных дорог в центральной части Оренбургской области. Начальная цена контракта более 1 миллиарда рублей. Заказчик – Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Будущий подрядчик должен будет круглый год следить за состоянием дорог и искусственных сооружений, очищать проезжую часть и обочины, устранять выбоины и другие повреждения, убирать снег и обрабатывать дороги от гололеда. Также в перечень работ входит содержание дорожных знаков, ограждений, остановок, тротуаров и водопропускных труб. Перспектива завершения конфликта на Украине остается одной из тем контактов России и США. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что урегулирование отвечало бы интересам обеих сторон. При этом он отметил, что даже логичный сценарий во внешней политике реализуется не всегда, передают ведомости. Сегодня Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Как сообщает Интерфакс, переговоры включены в рабочий график главы Госдепа. Часть жителей России потратила летние дни не только на отдых, но и на домашние работы. 43% опрошенных использовали его для отпуска или отгулов. Согласно опросу, выделить на бытовые дела несколько дней получилось у 24%. При этом 11% признались, что потратили большую часть отдыха или даже весь на ремонты. Еще 8% брали отдельные отгулы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Еще раз скажем добрый день, там, доброе утро, доброй ночи. Где вы нас не слышали, не смотрели, мы рады дополнить ваше времяпровождение вкусным саундом. Shine впереди, такого солнечного вайба. Моя звезда даже от ответных мошенников и группы Сливки заглянет. Звонки, Марк Ронсон, Бруно Марс, как вы понимаете, тут музыкальная вермишель, такая винегрет получается. От того и хорошо.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: ваших сообщений. Мы сегодня с утра обсуждаем, значит, ну вот за какую работу вы платили сами. Ну вот Вик пишет, я платил за то, чтобы быть профессиональным дегустатором запахов вот этих выпечки там из соседней булочной, например. Главное на просрочку не нарваться и не нанюхать что-нибудь еще лишнего. Вот, а так в целом классная профессия. Кто-то говорит, что с радостью бы платил за работу слушатель, ну вот с кем-то там за чашечкой кофе и так далее. Даже вакансии такие на разных порталах встречаются сейчас. Ну и свет не потеем, просто Орск, привет, свет вам тоже. Светите ярко этим днем и будьте в хорошем расположении духа. Пишите вы, портал смотреть.радио, за какую работу вы бы сами платили. Ну и также послушаем Криса Янка, Эвана, услышим Элока, Хальда и группу Дема. Всем бодрой среды.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО
6: «Афина».
5: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13.00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Зажечь огни земли.

0: Но эти, знаете, треки, как будто в Сазам там что-то напеваете. Привет, Хит, Дим, привет тебе от у нас Александры сообщение. Поставьте про Джузеппе. Ну, очевидно, что это Баинда и трек-спектакль, который сейчас, ну, тоже из каждого утюга звучит. И любой там пост в социальных сетях у многих сопровождается именно этим гитом. Давайте, мы не отстаем, послушаем его. Также музыкальные заявки на портал smotri.radio можно оставлять. Кроме того, у нас Ларин впереди. Услышим мы еще и Беннета и Гаязу Бразерс. Пешка танцев напасть на песке.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Да куда ярче. Макс и так в желтом у нас.
1: Да. Привет. Песочный вайп у нас в эфире.
0: Да, так что Макса топтать не надо. Любовь топтать не надо, как в песне. Надо, вот, знаете, просто на танцполе
1: и на месте желательно тоже не топтаться.
0: Да, да, да. Идти так вперед. Музыка помогает. Макс Мочалов тоже. Тебе удачи, хорошего дня. Пока.

0: Урале в полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Прививочная кампания против гриппа стартует в Оренбургской области. В регион поступила первая партия вакцины. Об этом сообщает областное правительство. Всего в Оренбурге планируют привить от гриппа 621 тысячу человек. Первая партия вакцины насчитывает 234 тысячи доз. Одна предназначена в том числе для вакцинации детей и беременных женщин. Сейчас препарат распределяют и доставляют в медицинские учреждения области. Под Оренбургом подросток на авто пытался скрыться от полиции. Один из автоинспекторов произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем стрелял по колесам машины. Водитель иномарки съехал на проселочную дорогу и сбежал. Полиция обнаружила автомобиль в селе Южный Урал и вскоре задержала водителя. Им оказался 17-летний оренбуржец, с ним ехал его несовершеннолетний приятель. В отношении нарушителя в присутствии его родителей составили 9 административных протоколов. Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед началом холодов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Минстроя Ирека Файзулина. Речь, в частности, идет об угле и мазуте, которые используют для работы коммунальной инфраструктуры. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. Конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый, самый радостный и, конечно же, продуктивный привет всем, кто на волне. Работать нам не лень, и под лучшие ритмы мы еще и сотворим чудо сегодня. Хоть маленькое, но чудо и сотворите и вы. Вместе с нами у вас это получится. Главное, громче звук делайте и ловите Люсь Чеботину. Будет не выше, Алекс Уоррен уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
7: Небо-парк. Время взлететь.
8: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, вновь погрузимся в мир кино. И поможет нам с этим, конечно же, Виталий Морозов. Доброго дня!
2: Привет, Максим! Всем здравствуйте, друзья! Галочку нам обязательно надо поставить в просмотре второго сезона сериала «Гангстерленд», премьера которого состоялась на прошлой неделе. Я не могу сказать, что я не прощу себе, что я этого не сделал, потому что первым сезоном, в общем-то, я остался, ну, так скажем, не слишком доволен, мягко говоря. Вот, хотя начиналось все очень здорово, потом все скатилось, конечно, то ли в какую-то шекспировскую драму в такую, то ли даже на уровне какой-то «Санта-Барбары», но только с криминальным оттенком. А второй сезон сериала начинается с того, с чего, собственно, закончился, на чем, точнее, закончился первый. Значит, там разобрались вроде бы со всеми конкурентами, которые так или иначе угрожали семье Харриганов. Я напомню, что по сюжету криминальная семья Харриганов, как это там описывается, держит весь север Лондона. Это крайне жестокий, неуравновешенный клан преступников, руководит которым совершенно, уж извините, безбашенный герой Пирса Броснана. Он, кстати, это доказывает уже в первой же серии второго сезона. У него такая же «оторви и выбрось» супруга в исполнении Хелен Миррен. Никого эти люди вообще не боятся. Если что, сразу хватаются за пистолеты. Ну и, собственно говоря, первый сезон закончился тем, что они вроде бы избавились от всех конкурентов, но у них внутри семьи растут довольно серьезные противоречия. Вот, собственно, с этого второй сезон и начинается. И начинается с того, что там должна произойти некая сделка по продаже чего-то там. Не будем уточнять. Вот. А семью Харриганов уже, чувствуя, что они не так монолитны, как раньше, их, значит, хотят обхитрить, то есть объегорить. Герой Броснана это прекрасно понимает. Как же его звали там в фильме, я, к сожалению, сейчас вот не вспомню. Вот Тома Харди помню, Гарри его зовут. А вот
1: понятнее, главу... когда ты говоришь, какой персонаж и кто
2: играл. Главу Харриганов, да. Ну вот, в общем, Пирс Броснан, он это прекрасно понимает. И тут же прямо на месте устраивает какую-то совершенно нелепую, ну правда, нелепую кровавую разборку с использованием пистолетов, которые он держит в кармане пиджака своего прекрасного вельветового. Его очень жалко, потому что он его карманы рвет, стреляет из двух рук, из карманов. Ну, хорошо, я не эксперт, естественно, никакой. Ну, первый раз ты с автоматического оружия с кармана выстрелишь, возможно. Но второй раз уже вряд ли получится, потому что...
1: Заживает.
2: Его заклинит в любом случае. Как это вы... Ну, почему вот над такими мелочами? Ну, хорошо. Будем считать, что это я просто, как говорится, это... немножко перегибая палку, ну, не знаю. Ну, короче говоря, они с какой-то уж совершенно жуткую кровавую разборку расстреливают абсолютно всех тех, с кем они только что пытались договориться. А разруливать все и убирать все это за ними должен Гарри, персонаж Тома Харди, собственно, главное действующее лицо этого сериала.
1: Ну, как и в первом сезоне, многие говорили, что это такой своеобразный уборщик.
2: Ну, да, да, по сути, да. Но видно, что Гарри уже порядком вообще это все надоело. Он, честно говоря, немножко подустал от происходящих событий. Их действительно в первом сезоне было очень много. Они плотно шли друг за другом. И Гарри приходилось очень много работать. И мы заставим во втором сезоне его в кабинете психолога вместе с супругой. Это сразу мне, конечно, напомнило еще один сериал такой криминальный, самый популярный.
1: «Клан Сопрано».
2: «Клан Сопрано», абсолютно верно. Но я думаю, что в любом случае, не то чтобы отсылка к этому, а «Клан Сопрано» просто задал тон некий.
1: Конечно.
2: Некий тон, который вот до сих пор, в общем-то, используют даже не только в кино и сериалах, это даже в компьютерных играх есть, это везде, в общем-то. Такое немножко не разложение, так сказать, да, а глубокое изучение вот, допустим, да, человека из криминального мира. Почему бы ему не ходить к психологу? Все ходят к психологу. И вот они вместе с супругой, у них же там тоже были разногласия. Мы же завершился-то первый сезон чем? Это была абсолютно бытовая ссора.

0: между Томом Харди и его супругой. И закончил он тем, что она всадила в него нож кухонный. Но во втором сезоне, как мы видим, с ним все в порядке. То есть, ну, такая была интрига там, да, в концовке, что выживет, не выживет. Но понятно, что выжил. И вот теперь они у психолога, значит, разбираются вот с этими ситуациями.
1: А где нож узнают?
0: Пытаются понять, где нож находится. В общем, это такой достаточно забавный момент. В принципе, пока все. Вот я посмотрел три серии, там как раз началось с того, что вот я уже рассказал, и Том Харди потом приходит к Харриганам, к Хелен Миррен и Гаю Пирсу. Пирсу Броснану, извините, Гаю Пирсу вспомнил. Вот, и пытается им объяснить, что, ребята, мы сейчас вообще не в состоянии ничего ни с кем бороться, потому что мы все разрознены, то есть здесь каждый играет сейчас на своем каком-то поле, мы не монолитные абсолютно, и нас сейчас, и конкуренты, вот они, это, кружат вокруг нас. Там фраза такая: мы истекаем кровью, а это акулы вокруг нас кружатся.
1: Фраза любого представителя компании, который проводит тимбилдинги.
0: Ну, вот что-то вроде, да. Он теперь на нем еще и эта роль, я так понимаю, сейчас объединить еще всех. Ну, возможно так, я еще пока не знаю. Вот. Но этот Пирс Броснан гнет свое, естественно. У Хелен Миррен свои там абсолютно планы. Очень единственный, наверное, классный эпизод за три вот этих серий, который мне очень понравился. Его поставил это произошло в первом эпизоде, его поставил Гай Ричи. Значит, там отличная, вот в его стиле, классная сцена, когда Хелен Миррен, вот они приходят на вот это обсуждение вот этой сделки, а сама сделка происходит на не ипподром, а где гончие собаки. Ну, вот примерно похожая такая штука. Я, правда, не знаю, как она называется, но ипподром, понятно.
1: Ипподром для собак.
0: Да, наверное. В общем, там собачьи бега происходят, и пока там, значит, глава семейства что-то пытается разрулить, она объясняет вот молодому человеку, что вот на какую собаку нужно поставить для того, чтобы выиграть огромную сумму денег. Это все делается с такими не флешбеками, а вставками видео. Вот, если помните сцену из фильма «Большой куш», когда они обсуждали... обсуждали кролика, собака поймает или не поймет. И в этот момент же параллельно монтажом шли поимки, значит, нужных людей, которых потом доставляли для допроса. Вот здесь примерно то же самое. То есть параллельный монтаж вот этот, она объясняет там, что к чему и как, кто в этом задействован, там куча разных лиц. Это было крайне забавно. То есть я прямо увидел в этом Гая Ричи, его фирменный стиль, и вот это мне понравилось в целом. Ну и Хелен Миррен все равно молодец, она играет, конечно, очень здорово. Вот такую, действительно, оторви и выбрось женщину, супругу криминального авторитета. Да. Но в целом пока впечатление, конечно, немножко блекловато, потому что вся вот эта... как я уже говорил, Санта-Барбара, вот этот сериальный какой-то флер, да, про внутренние какие-то неурядицы, да, постоянные, причем он пока продолжается. Так что не знаю, пойдет ли это на пользу криминальному сериалу или нет. Пока вот так. Гангстерленд 18+, друзья, не забывайте об этом.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

По этому дню и, конечно же, делаем его жарче. Не упускайте возможности сегодня полюбоваться тем, что творится за окном. Светит солнце. И еще, конечно же, мы вместе с вами в этот день дополняем и ваши эмоции через портал смотри.радио. Расскажи нам, как проходит твоя среда. Мы же наполним ее музыкой. А может, на Майк Рамбери будет Бай Индия, Икс Нот и Мод и Лайк Лай уже далее.

0: реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Сливочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В сетевом магазине Оренбурга мужчина набрал продукты и направился к выходу, не заплатив. Один из сотрудников вышел за ним на улицу и потребовал вернуть товар. В ответ злоумышленник применил физическую силу, сел с похищенным в машину и скрылся. Представитель магазина обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Прокурор области Руслан Медведев проведет личный прием граждан по вопросам нарушения социальных прав и гарантий. Мероприятие состоится 24 сентября с 11 до 13.00 в здании прокуратуры Ленинского района Урска по адресу проспекта Ленина, 78Б. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Сейчас схема сложнее. Сначала цифровые рубли нужно перевести через банковское приложение на обычный счет или карту и только потом снять деньги в банкомате. После запуска нового сервиса промежуточный перевод не понадобится. Также предполагается, что обменять цифровые рубли на наличные через банкомат можно будет с помощью мобильного приложения. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Как?

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем громче, друзья. И, конечно же, не забываем про обеденный перерыв. 13.05 на наших студийных. Чего-нибудь вкусненького советую всем употребить, чтобы энергии было больше и чтобы сегодня работалось веселее. А вам же желаем приятного аппетита и на сладенькое ловите дипло. Будет Джонни Федук, Иванушки Интернешнл и София Инзауда.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Действительно, с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.ру.

0: Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, обсудим самое интересное из мира авто. И наш автоэксперт Илья Дорогов уже в студии. Самого доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, друзья. Здравствуйте все. Есть у нас парочку новостей для вас, поэтому делайте приемнички погромче и наслаждайтесь информацией. Первая новость у нас будет про наш любимый АвтоВАЗ. Веста и Аура получат новые двигатели после обновления, которое произойдет до конца 2026 года. В общем, двигатель, так скажем, который многим известен на 1,8 литра, который ставится на данный момент на обе модели, получит прибавление в мощности. Теперь вместо 122 лошадиных сил будет 132.
1: О-хо-хо.
2: Аж 10 лошадок туда накинули. И до конца года появится и обновленный мотор 1,6 с увеличенной мощностью до 120 лошадиных сил, что тоже достаточно приятно. Аналогичный набор двигателей плюс еще турбомотор объемом 1,5 и мощностью 150 лошадиных сил будет на новом кроссовере Lada Azimut. То есть, на самом деле, автомобиль, который мы очень сильно ждем. И, кстати, про него тоже новость есть, то, что на конвейер он уже встанет 25 сентября. То есть, его уже начнут производить. Как заявили в АвтоВАЗе, то, что уже собрали около 100 пробных моделей, на них как раз-таки все испытали, посмотрели все плюсы, минусы, где нужно подработать. И вот сейчас, вот 25 числа, совсем скоро, они как раз-таки поставят его на производство, и скоро мы увидим эти автомобили.
1: К Новому году, так сказать, завернут.
2: Я думаю, что они уже начнут появляться плюс-минус к Новому году. И на самом деле, если когда выходила «Искра», вот, ну, неинтересно было ее. Ну, она вот, это вот, ну, что-то знакомое, да, что-то да, похожее достаточно. Даже вот, ну, как бы увидел, поездил, машина как машина. То вот «Азимут» — это уже что-то новенькое. Это прям концептуально новенькое. И интересно, когда они появятся на дорогах общего пользования, как раз-таки посмотреть, что же там будет. Вот, это что касается первой новости. А вторая новость достаточно тоже интересная. Таксопарки России назвали самые ненадежные автомобили.
1: Ух ты!
2: Да, ну то есть у них-то там, получается, во-первых, есть большой пул данных,
1: ну, конечно,
2: за огромное количество лет. И сейчас, с учетом изменения авторынка, они вот как раз-таки решили рассказать о том, что, например, в черный список у них попали две китайские марки. Это Jack и FAV. Конкретно Jack J7, FAV Bestune, T177. Что с ними не так? Ну, во-первых, коробка передач живет всего около 100 тысяч километров. Уф. И для такси это крайне мало. Ну, давайте будем честными, это в целом очень мало. Во-вторых, проблемы с системой охлаждения и электрикой. Поэтому на них очень сильно жалуются. Но, на самом деле, они еще подчеркнули то, что остальные китайские машины в целом нормально. А вот из автомобилей, так скажем, из прошлого, да, то есть где-то с 15-х годов, больше всего доставлял хлопот Ford Focus 2015-16 годов с роботизированной коробкой, которая тоже маленький ресурс, а также Volkswagen Polo. От 17-го года у них повышенный расход масла, а также много было проблем с двигателями Hyundai Sonata. Вот, хотя, казалось бы, автомобили, которым многие известны, в таксопарке на долгую достаточно быстро выходили из строя. Также непросты в обслуживании Peugeot и Citroёn, но, опять же, я думаю, что об этом много знают. Поэтому, друзья, если вы на вторичном рынке подбираете себе автомобили, обратите внимание, что вот именно данные модели, они не сильно уж долговечны.
1: Да.
2: Ну, а если вы все-таки купите себе автомобиль, первым же делом не забудьте там включить любимую музыку, которая будет звучать в эфире «Радиохит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Все на лед!
7: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы 20.

украсить ваше рабочее пространство и, конечно же, атмосферу сделать намного теплее с помощью музыки и, конечно же, ваших сообщений. Так что давайте эту самую атмосферу украсим под лучшие ритмы. Портал smotri.radio. Там оставляйте ваши пожелания и хорошее настроение, которое мы сделаем еще лучше. Ведь впереди у нас будет Аня Немченко, будет Марианна Ведаева, еще лирик присоединится.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Что было раньше?
5: Раньше.
4: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Далее 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Заседание членов правительства Оренбургской области сегодня началось с обсуждения актуальной темы – подготовка к отопительному сезону. Готовность ЖКХ и социальной сферы региона составляет на данный момент 93%. Объем выше, чем на эту дату в прошлом году. Темп задан хороший. За лето коммунальщики выполнили капитальный ремонт ряда объектов. Так, например, проведена замена сети, создан запас материально-технических ресурсов. Полностью завершены предсезонные работы в ГАИС. В муниципальном округе, Беляевском, Богорусланском, Октябрьском, Красногвардейском и Тюльганском районах. Остальным необходимо подтягиваться. На это у нас еще есть время. Погода в регионе пока хорошая, отметил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Оренбургская область сегодня на завершающем этапе уборочной кампании. С 94% посевных площадей намолочено уже свыше 4 миллионов тонн зерна. На сегодня Оренбургская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и сохраняет лидирующие позиции по производству зерна в стране. Хозяйство завершает сев озимых. Уже выполнено 92% от плана, засеяно 717 тысяч гектаров. Кроме того, в связи с требованиями федерального законодательства расширено полномочия регионального министерства сельского хозяйства. С 1 октября оно будет выдавать лицензии на розничную оптовую продажу табачной и никотиносодержащей продукции. Теперь лицензии необходимы не только производителям и импортерам, но и оптовикам, магазинам и продавцам, осуществляющим развозную торговлю. Оформить ее необходимо до 1 марта 2027 года. Правительство поддержало законопроект о новых мерах против авиадебоширов. Как сообщает Интерфакс, перевозчиков предлагают обязать обмениваться данными пассажиров, попавших в так называемые черные списки. Это позволит авиакомпаниям заранее получать такую информацию и отказывать нарушителям в перелете. Также предлагается расширить перечень нарушений, за которые пассажиры могут не пустить на борт, и ужесточить меры для тех, кто устраивает дебош повторно. Порядок обмена и хранения персональных данных то должен будет определить Минтранс. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Хит-Мьюзик-Чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «Тузы Мун». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Не грузятся новости, интернет пропал.
3: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: I got the

0: Кукру и сами ускоряемся вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Только что с нами Газовал Зиверт. И, конечно же, вы тоже там не отставайте, чтобы сегодня плодотворно поработать и привнести в эту жизнь что-то новое, нужно постараться. А мы же вместе с вами творим чудеса здесь, не отходя от нашей трансляции, открывая окно «Смотри радио» и вместе с нами погружайся в мир музыки, которая поможет тебе быть активнее. А именно LJ будет с Федуком впереди, Уоррен и X Lorraine впереди, и также будет Эрик Притц уже далее в эфире.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень, здесь разные море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом». Бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга пищевая «Саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

Делаем все возможное, чтобы вы меньше волновались и были сосредоточены на главном. Ну и, конечно же, если вас вдруг мучают какие-то вопросы или мысли о ком-то, давайте этому человеку или этому вопросу все объясним здесь, вместе с нами, в эфире «Смотри радио». А почему бы и нет? Давайте обсудим моменты, которые вас тревожат и, конечно же, вас трогают. Это все мы обсуждаем и рассказываем, как проходит ваш денек. Да-да-да, и чтобы было еще теплее, приветик в парочку тоже накидайте нам. Ну а мы вместе с вами закидаем ваш день только яркими эмоциями. И, конечно же, нам помогает ваше сообщение. Добрый день из Ясного. Всем хорошего настроения. От Анейки сообщение прилетело. От нас тоже большой-большой привет. На горизонте у нас Филатов и Кэрос. Будет винтаж и фестбой уже далее.

0: Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор. Отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 24. Сегодня вечером будет плюс 20 градусов, а в Ясном сейчас плюс 24. Сегодня вечером будет плюс 16. В Оренбурге плюс 28. Вечером будет плюс 22. И в эту самую минуту в Кумандыке и Медногорске плюс 27, вечером будет плюс 17 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на улице Лебедева загорелся автобус. Как сообщили в МЧС Оренбургской области, пожар был ликвидирован сотрудниками 16-й пожарно-спасательной части на площади 12 метров квадратных. Внутри автобуса находился только водитель, который эвакуировался самостоятельно. Пострадавших нет. Домашние матчи клубов РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября можно будет посещать только по паспорту болельщика. О нововведении говорится в распоряжении правительства России. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он опубликован. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. На матчах Кубка для прохода на стадион было достаточно билетов. Нововведения коснулись всех команд РПЛ, включая Оренбург. Минпросвещение продолжает работу над единым и понятным критерием выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: началом на Радио Хит.
1: Блистаем и сияем вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио», и блистательным этот день делает каждый из нас. Так что капельку вашей яркости тоже, пожалуйста, к нам давайте отправляйте, а мы разукрасим окружающий мир во все цвета, которые только вы к нам пришлете. Давайте без серого, только нам нужны солнечные, жаркие и, конечно же, невероятно красивые цвета, чтобы нарисовать картину сегодняшнего дня, которая точно отобразит самых ярких и интересных. Так что проявляемся как можно ярче. Ну и, конечно же, как можно еще отметить этот день, расскажем в нашей рубрике о праздниках. А пока ловите лицей и алог и калит уже далее.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 23 сентября, и в эту среду отмечается день осеннего равноденствия. Также день рождения жевательной резинки, день рождения поисковой системы Яндекс, день песочных часов, день чайных драконов и, конечно же, день жестовых языков. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения. Сегодня именины. Ну, а вы что там празднуете? Напишите мне, я вас обязательно поздравлю.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: высшем уровне. Здесь в эфире хитовые Маранди и Елена их Save Me. Ну и, конечно же, если вы тоже сегодня хотите сохранить свое настроение в лучших ритмах, сохраняйте его вместе с нами. У нас здесь уйма терабайт места для того, чтобы классно проводить время. Подключайтесь, смотри радио.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Зажечь огни земли.

0: Егор Крид и Артик Асти своей кармой поделились в эфире. А чтобы ваша карма была почище, давайте всем и каждому пожелаем чего-нибудь приятного в эфире. Как бы вы это сделать, всем давно известно. Портал смотри.радио, наши мессенджеры все открываем, везде пишем, как вы классно сегодня проводите свой денек. И, конечно же, не забывайте рассказывать о ваших достижениях, что получилось у вас уже сегодня создать, а возможно, сделать ярче. А Макс Мочалов, хорош тебе и большой привет, рад, что вернулся с отпуска. От Сергея прилетело сообщение, за что ему спасибо, и тоже большой-большой привет. Мы же настраиваемся на яркий день и, конечно, сделаем его еще ярче. Лучшая музыка поможет.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов Милый дом. Колготки женские, гламур Тиама 40 Ден 149 рублей. Стиральный порошок Персил 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, друзья, в Орске сейчас плюс 25, вечером ожидается плюс 20 градусов, в Ясном плюс 24, вечером будет плюс 16, в Кувандыке и Медногорске плюс 27, будет вечером плюс 17 градусов, в Оренбурге сейчас плюс 28, вечером будет плюс 22. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Италия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители Орска смогут лично обратиться к прокурору Оренбургской области Руслану Медведеву. 24 сентября он проведет прием граждан по вопросам нарушения социальных прав и гарантий. Встреча состоится в здании прокуратуры Ленинского района Орска по адресу проспект Ленина, 78Б. Прием будет проходить с 11.00 до 13.00. Попасть на него можно будет по предварительной записи. Заявки принимают до 17.00 23 сентября по телефонам районных прокуратур. Обратиться к прокурору области орчане смогут с вопросами, связанными с соблюдением социальных прав и предоставлением предусмотренных законом гарантий. Оренбурженка подала в суд на клинику из-за некачественной пластической операции в марте 2025 года. Она требовала возместить 70 тысяч рублей за услуги, 500 тысяч рублей морального вреда, 50 тысяч рублей на юриста и штраф. Суд частично удовлетворил иск, взыскав 70 тысяч рублей за услуги, 400 тысяч рублей морального вреда, 235 тысяч рублей приписали штрафа и 30 тысяч рублей на юриста. Руководителю клиники вынесено частное определение о нарушениях. Решение пока не вступило в законную силу. В августе россияне купили больше 580 тысяч автомобилей с пробегом на общую сумму около 613 миллиардов рублей. Расходы на вторичном рынке снизились на 5% по сравнению с июлем и на 2% за год. При этом заметно вырос спрос на подержанные китайские автомобили, их продажи увеличились больше, чем наполовину. Укрепились также позиции японских машин, а лидерами по объему рынка по-прежнему остаются европейское авто. На них приходится почти треть всех российских расходов покупателей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Приветствуем всех, кто на связи. Очередной час позади. Новый открываем вместе с Кайгой и Максом Мимси Ноуном. Take me back. Но мы возвращаться назад не очень хотим. Хотим двигать светлое будущее и, конечно, делать его еще ярче. Давайте этот осенний денек тоже украсим. Поможет Honor T54 Ultra. Будет группа Тату. Вань Дмитриенко с Мальбеком и Сюзанной тоже присоединятся скоро.
2: Смотри,

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Устали от серого асфальта?
6: Угу. Пора взлетать.
7: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
8: и море позитива.
9: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
10: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
9: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
10: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
12: В ХБшку на ТЗБ!
11: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
13: Не грузятся новости. Интернет пропал.
14: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
13: Прикинь, и даже без интернета.
14: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

старается изо всех сил вместе с нами. Pink в эфире, и вы тоже постарайтесь успеть сегодня абсолютно все, чтобы после рабочего дня ничего не отвлекало. Мы же стремительно движемся к вечеру этой среды, и, конечно же, чтобы пролетели остатки рабочего дня незаметно и, самое главное, весело, добавляем музыки. Будет Диана, Tokyo Hotel, Mojito и Девяк, и уже Slowdown далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
9: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

Самченко, ее Retro Wave в эфире. И, конечно же, вместе с вами готовы организовать вашу сегодняшнюю вечернюю вечериночку. Да-да, мы приближаемся к тому самому моменту, когда можно уже будет выдохнуть и насладиться моментом. О планах, о том, какие грандиозные встречи и моменты ждут вас этим вечером, нам тоже обязательно рассказывайте и закидывайте к нам ваши пожелания. Для того, чтобы сделать насыщеннее вашу вечеринку, мы готовы добавить самые жаркие треки. Пока же читаем то, что уже к нам прилетело. Отличное настроение всем. И большой привет городу Орску. Желаю всем хорошего вечера. Написала нам Викуля. Викуль, большое спасибо. И тоже от нас большой-большой привет. И продолжить этот яркий день мы сможем вместе с дорогим треком от Джиган, Лето и Локдоком. Будет скоро Ноха и Кима Саунд присоединятся.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на старой биофабрике загорелся частный дом, который в последнее время не эксплуатировался. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. С возгоранием боролись 8 специалистов и 2 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать, информация о пострадавших не поступала. 17-летний водитель устроил погоню с инспекторами ДПС, игнорируя требования остановиться и нарушая правила дорожного движения. Полицейский применил табельное оружие, выстрелив в колесо, после чего водитель скрылся. Автомобиль был найден в селе Южный Урал Оренбургского района, где и задержали нарушителя. В машине также был его несовершеннолетний приятель. Составлено 9 административных протоколов, автомобиль отправлен на штрафстоянку. Жительница Подмосковья стала мамой в 17-й раз. Родился мальчик весом 4 килограмма 560 граммов и ростом 56 сантиметров. В семье теперь воспитывается 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери исполнилось 22 года, а младшей почти 3 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы стесняемся, друзья, радоваться до момента, что вечер этой среды уже с нами. А среда — это кто? Это маленькая пятница. Я уверен, что у вас есть бурное желание сегодня что-нибудь вкусно попробовать, куда-нибудь сходить и вообще окунуться в какое-нибудь приключение. Почему бы нет? Мы отправимся куда угодно, выбирайте направление, а мы выберем музыку. Так что громче звук.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в эту среду можно отметить день осеннего равноденствия. Также день рождения жевательной резинки, день рождения поисковой системы Яндекс, еще день чайных драконов. Также сегодня день песочных часов, и международный день жестовых языков. И, конечно же, мы вместе с вами еще поздравляем именинников. А именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны и Евгения сегодня. Ну, а вы что будете праздновать? Нам рассказывайте, мы вас поздравим.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: «Небо парк». Время взлететь.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская,

0: Вкусные знания.
1: Не забываем, друзья, что вечером нам всегда хочется чего-нибудь особенного, особенного вкусненького. И наш партнер Хлебзавод 7 в городе Новотроицке, и мы здесь в эфире всегда готовы вкусный бокс вам, так сказать, подарить. Но не просто так. Давайте напомним вам, что у нас есть интереснейшие вопросы о нашем любимом Оренбургском крае, о нашем любимом городе Орске. И здесь мы в эфире их озвучиваем, и если вы отвечаете верно, забирайте вкусный бокс к себе. Мы же не останавливаемся, уже переходим к тому, кто к нам дозвонился. Привет, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Мария.
1: Мария, очень приятно. Как настроение? Сегодня уже отработала?
2: Да почти.
1: Замечательно. Ну, так сказать, закончим рабочий день на веселой и вкусной нотке, выиграв у нас бокс. Готова?
2: Готова.
1: Итак, внимание, смотри. Где же в городе Орске когда-то находился городской сад? Это было в парке строителей, либо же это было в старом городе, или же это было в парке Северный? Как ты считаешь?
2: А еще раз можно варианты?
1: Строителей в старом городе или в Северном парке? Твой ответ?
3: Ну что же, Мария?
2: Парк строителей?
1: Эх, к сожалению, нет, неверный ответ. Слишком долго думал. Надо было первый ответ, который тебе пришел в голову, нам называть, и тогда подарок был бы твой. Есть у нас вторая линия. Здравствуйте. Алло, алло. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут?
4: Алла.
1: Алла, очень приятно. Аллочка, как-то...

0: готовы вечер проводить сегодня? Расскажите нам.
1: За уютным, вкусным ужином.
0: Да, отлично, к нему отлично подойдет еще вкусный бокс. Итак, где же городской зад находился в Орске когда-то давно? В парке строителей, в старом городе или в северном парке?
1: В старом городе.
0: Конечно же, в 1954 году он стал носить название «Сад Шевченко», а до этого он был городской сад. Узнать больше о подлинной истории нашего края, друзья, всегда можно в музее, также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Там бережно хранят историю родного края, так что обязательно заглядывайте. Ну и, конечно же, от вас тоже пожелания ждем. Мы кому будут ваши приветы.
1: Всем прекрасного настроения, отличная осень, до сих пор у нас плюсовая температура, всем на шашлыки.
0: Вот это хорошее предложение, особенно в среду, было бы прекрасно. Спасибо, на линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок, ну а мы продолжим с лучшей музыкой в эфире.
2: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк, более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115-565-801-83-39.
5: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25.

утро и Runaway в эфире «Смотри радио». Всем тем, кто тоже движется к своей цели и даже, возможно, бежит, не стесняйтесь проявлять эмоции в эти моменты и двигаться быстрее. Если вам очень-очень хочется добраться домой как можно быстрее, делайте это, но только не за рулем. Если вы прогуливаетесь по городу и наслаждаетесь моментом, чуть-чуть увеличить шаг, и, я уверен, ваша жизнь изменится. Мы же меняем все вокруг музыкой и, конечно же, делаем громче. На горизонте у нас будет Pendulum, Мари Краймбери и Баинди уже далее в эфире. Смотри,

0: от серого асфальта?
1: Угу.
2: Пора взлетать. Встречайте. Абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов. Секции для настоящей акробатики.
3: И море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20%. На одеяло. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 25 градусов. Сегодня ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном в эту минуту плюс 22, ночью будет плюс 10, завтра плюс 23 градуса. В Кумдыке и Медногорске плюс 24, ночью будет плюс 7, завтра плюс 27 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 28 градусов, ночью будет плюс 14, завтра плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Сегодня жаркий денек сегодня, и уверен, что еще жарче будет сегодня вечерок. Кристина Буров здесь же в эфире. Кристиночка, здравствуй. Что там, осень нас радует за окном?
1: Нас осень не радует, нас радует позднее лето, я не знаю, как это назвать. Отличная погода на улице, я бы ни разу не сказала, что это осень, если бы не знала, какая дата на календаре.
0: Вот сегодня у нас выиграли вкусный бокс, и нам пожелали на шашлыки вечером.
1: Да.
0: Хочу, но не могу.
1: А зачем ты мне это говоришь, когда я пришла работать вечером?
0: Ну, ты там узнаешь, кто-нибудь все-таки поехал или нет в эфире.
1: Да, может, мне привезут.
0: Друзья, оставляю вас в компании Кристины Буровой. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Скоро вновь услышимся. Пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 24 сентября в Орске в связи с проведением ремонтных работ на Московской 1 с 9 утра до окончания работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам. От улицы Московской до переулка Зеленого, от улицы Станиславского до проспекта Ленина. После завершения работ подача ресурса будет возобновлена. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети. Телефон информационной службы предприятия 450000. В Оренбурге суд приговорил 37-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за изготовление сбыт мефедрона. Он организовал лабораторию в квартире жилого дома с сообщником за 8 месяцев. Они легализовали более 1,6 миллионов рублей. Также мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей. Его босс находится под следствием. С 1 января однократная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилету, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранятся бесплатный синайский штамп. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Только сейчас задумалась, как же эпично звучит это обозначение моего имени. Просто ваша Крис на связи. Добрый вечер, с удовольствием вас приветствую. Ну и, конечно же, удовольствие мне приносит то, что мы с вами, скорее всего, уже освободились от основной работы и готовы отдыхать, веселиться, дарить положительные эмоции. В общем, все, что Радиохит от вас просит и к чему, в общем-то, призывает вас идти. Да, у нас на студийных 18.06, музыка на Радиохит уже подобрана для вас. Осталось только собрать планы на вечер и, конечно же, реализовывать их под самые яркие музыкальные композиции. Оставайтесь на связи, делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're...

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Hit Music Chart? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «Тузы Мун». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Все на лед! Пропусти серию домашних игр любимого клуба.
9: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
10: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Что было раньше? Раньше.
14: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
15: «Подушка шоу».
14: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
16: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

слушай эти новости, у меня уже глаз дергается. В общем-то, обращение к удаленщикам тут, в общем-то, жарко. Но удаленщикам все чаще отказывают в аренде квартир. Почему? Потому что они слишком много сидят дома и быстрее изнашивают жилье. Пишут так в социальных сетях. Да, да, еще раз да. Собственники жалуются на повышенный расход электричества, курение. Оно, кстати говоря, вредит вашему здоровью. Ну и износ мебели, конечно. Некоторые прямо запрещают удаленную работу в объявлениях, а другие требуют доплату за использование квартиры в качестве офиса. Очень интересно, как будто бы это уже входило в оплату квартиры, нет? Ну, вот новое придумали. А если я заболею?

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлани в газовик.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

находим свободную минутку и открываем наш портал смотри.радио. Зачем? Чтобы порадовать кого-нибудь в это замечательное время. Я вам уже рассказывала о важном правиле, которое прикольно будет поставить себе хотя бы на день. Это сделать 3 добрые вещи. А быть может, вам это понравится и будете каждый день делать. Так вот, что сегодня доброго вы сделали? Можете также на этом портале с нами поделиться. Ну и, конечно, чтобы добить хорошие дела, можно написать что-нибудь приятное родным, близким, радиосмотрителям, согражданам или просто кому-нибудь целенаправленно. Все, что угодно можно написать, я думаю, сами понимаете, что душа подскажет, то и напишите. А мы все сообщим и на нашем канале «Смотри радио» также покажем. Кстати, не только на портале «Смотри.радио» можно отправлять свои сообщения. Напоминаю про наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме также работает. Действуйте. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: «Небо парк», время взлететь.
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 26 градусов, в Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 27, и в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на старой биофабрике загорелся частный дом, который в последнее время не эксплуатировался. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. С возгоранием боролись 8 специалистов и 2 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала. 17-летний водитель устроил погоню с инспекторами ДПС, игнорируя требования остановиться и нарушая правила дорожного движения. Полицейский применил табельное оружие, выстрелив в колесо, после чего водитель скрылся. Автомобиль был найден в селе Южный Урал Оренбургского района, где и задержали нарушителя. В машине также был его несовершеннолетний приятель. Составлено 9 административных протоколов, автомобиль отправлен на штрафстоянку. Жительница Подмосковья стала мамой в 17-й раз. Родился мальчик весом 4 килограмма 560 граммов и ростом 56 сантиметров. В семье теперь воспитывается 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери исполнилось 22 года, а младшей почти 3 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, Кристина Бурова на Радио Хит, а вы, я надеюсь, в том месте, в котором и хочется быть, хотя не факт. 19.04 на наших студийных, а значит, возможно, вы занимаетесь рутинными задачами по типу закупиться чем-то нужным, забрать кого-то откуда-то, прикупить что-нибудь важное, если вдруг внезапно понадобилось. Ну и, в общем-то, все в этом роде. И это нормально, это у всех самое главное, что даже в данной ситуации получать удовольствие от того, что имеете. Как-никак вы едете, допустим, в машине или идете по дороге, вас окружают прекрасные виды, вы чувствуете себя хорошо и можете ходить, слышать и видеть. Это все, что вам нужно на этот вечер. В принципе, получайте удовольствие от того, что имеете. И, конечно же, украшайте каждый свой момент музыкой. Радио Хит ее вам уже дарит. Делайте громче и действуйте.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
3: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
2: Мы включаем музыкальную машину времени.
3: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Немножко мы в прошлое с вами отправились вместе с этим треком. Кстати, называется он «Медуза» от Матранга, кто еще не вспомнил. Ну а мы также, помимо путешествия назад при помощи музыки, можем путешествовать и вперед. К сожалению, мы не знаем, какая песня будет популярна в будущем, но знаем, чего ожидать как минимум от завтрашнего дня при помощи звезд и нашей рубрики «Гороскоп». Она после этой песни.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра 24 сентября, четверг. Как приятно слышать это слово. Это не понедельник, не вторник и даже не среда, а значит, настроение поднимает лучше. Ну и, конечно же, чтобы оно вообще подлетело до потолка, давайте узнаем, чего от этого дня ожидать в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правила бритвы Аккама. Не стоит приумножать сущности сверх необходимости.
2: Телец.
1: Вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.
2: Близнецы.
1: Количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров. Однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
2: Рак.
1: Завтрашний день...

0: может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были уверены, что именно так и надо.
1: Лев.
0: Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе позорничать всласть.
1: Дева.
0: Известная борьба между здравым смыслом, движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, завтра может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
1: Весы.
0: Вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься за всю подряд. Бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.
1: Скорпион.
0: У вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дела может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
1: Стрелец.
0: Завтрашний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофы, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
1: Козерог.
0: Вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание в плане дали может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
1: Водолей.
0: Вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки. Тщательно сохраненная и впоследствии обработанная эта информация здорово облегчит вам жизнь.
1: Рыбы.
0: Завтра вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

Очень приятная песня про чувства была прямо сейчас в эфире. И мне кажется, это очень важно чувствовать здесь и сейчас. И это то, что действительно, мне кажется, в поздравлениях должно быть первым, ну или уж точно не последним пунктом. И, кстати, о поздравлениях. Как раз-таки они у нас уже на подходе, написала суперсемейка. Мамуля, наша любимая, с днем рождения от твоих самых вредных. Пусть у тебя все будет хорошо. Поменьше балованных детей и побольше красных бумажек в кармане. Здоровья побольше и счастья. Мы тебя очень сильно и много-много-много сердечек. Не знаю, что это за мамуля. И мне написали, но, видимо, она очень счастливая, потому что имеет вот таких вот замечательных детей. Конечно же, от радио Хит поздравляем от всего сердца. Желаем всего самого наилучшего. Как раз-таки чувствовать момент и радоваться, что вас окружают такие замечательные люди. Написала также Ксения. И я так понимаю, тут поздравления одной и той же маме или нет. В любом случае, зачитаю. От всего сердца хотим поздравить нашу мамочку Лесю с днем рождения, пожелать счастья, огромного терпения и бесконечного здоровья. Очень тебя любим и ценим. Спасибо, что ты у нас есть. Самое лучшее ям твои дети. Также поздравляем мамулю Лесю, если это уже другая мама. Да если это же, в любом случае, поздравления остаются. Всего самого наилучшего вам. Ну а наилучшую семью вы уже обрели. И мы вас с этим поздравляем. Будем праздновать вместе с лучшей музыкой. И она уже на подходе здесь, в эфире Радио Хит.

Реклама. Если нет отщетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Прочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 24 сентября в Орске в связи с проведением ремонтных работ на Московской 1 с 9 утра до окончания работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам. От улицы Московской до переулка Зеленого, от улицы Станиславского до проспекта Ленина. После завершения работ подача ресурса будет возобновлена. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети. Телефон информационной службы предприятия 450000. В Оренбурге суд приговорил 37-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за изготовление сбыт мефедрона. Он организовал лабораторию в квартире жилого дома с сообщником за 8 месяцев. Они легализовали более 1,6 миллионов рублей. Также мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей. Его босс находится под следствием. С 1 января однократная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилету, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранятся бесплатный синайский штамп. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 6 копеек, 100 тенге 18 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гафурова на Радиохит.
1: Залетаем в новый час, 20.05 на наших студийных, и мы наблюдаем за нашим прекрасным городом. Очень много машин разъезжает до сих пор. Интересно, конечно, куда они направляются. И если дел нет и хочется отдохнуть, можно прямо развлечься на диване, смотреть телевизор, а точнее наш канал «Смотри радио», и думать, куда же эта одинокая машинка или человек держит свой путь. Да, у нас есть канал, там мы показываем наши прекрасные красоты Восточного Оренбуржья, даем вам послушать музыку, посмотреть, сколько градусов на улице, и почитайте ваши же сообщения. А, кстати говоря, мы там тоже есть. Я прямо сейчас махаю в кадр, да, как будто в зоопарке, знаете, на обезьянок пришли посмотреть. Нет. Ну, хотя Кристина Бурова в привычной зоне обитания. Здесь в эфире Радио Хит готова вас продолжить развлекать. А вы слушайте и наблюдайте. Токио Хотел, Калифорния Найт. Далее следом Паскаль, «Шелковая сеть».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Действительно, с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше?
2: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

я к вам со свежими новостями. Россияна могут начать замораживать счета из-за тёзки. Да, даже если вы вообще ни при чём. По данным некоторых СМИ, если вашего фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадут с человеком из списка Росфинмониторинга, банк может приостановить операции на 5 рабочих дней, пока выясняет, тот ли это человек. Эксперты ждут, что число таких блокировок вырастет на 15-25%. Чаще других под проверки рискуют попадать Ивановы, Смирновы и Кузнецовы. И тут радуюсь, что у меня фамилия необычная. Но вы, Буровы, не расслабляйтесь. Вы, пожалуйста,

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

смотри вперед. Смотри радио.

значит, слушаем мои рекомендации. Кристина Бурова советует, надо все-таки послушать, наверное, да? Открываете портал smotri.radio, там есть сразу же опция написать сообщение. Открываете ее и пишите самое важное, нужное, что считаете на данный момент нужно сообщить Восточному Оренбуржью и не только. Да, ну а что сказать? Вы уже плюс-минус свободны. Я думаю, порадуетесь, если порадуете кого-то, ну и тем более поднимите кому-нибудь настроение, как приятный бонус. Ну или то, что вы порадуетесь, это приятный бонус. Это не важно. Самое главное – мотив и то, что вы сделаете людей счастливыми, а значит, сделайте вклад в то, чтобы в мире было добро. В общем-то, открывайте наш портал, пишите самое приятное, нужное и веселое, а мы все сообщим здесь в эфире и, конечно же, порадуем.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом». Грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 18, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 15, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 14. Завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина 90. Краматорская 33. Докучаева 57. Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: далее. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Несемся только вперед, только с песней, только от Радиохит. Да, по волнам 103.7 все так же. И куда же мы приплыли? К новому часу. Жаль, что вечером время идет быстрее, но мы ничего с этим не сделаем. 21.03 на студийных и на Урале. У вас, быть может, чуть больше или чуть меньше, а может быть и не чуть-чуть. Самое главное, что вы сейчас функционируете, что вы готовы чем-то заниматься, и значит, нужно свою энергию использовать. Конечно, если вы устали, вы можете лечь и полежать, никто вам этого не запрещает и ни в коем случае за это не осудит. Самое главное, чтобы вам понравился этот вечер, и вы не потратили его зря. На Радиохит украсть любые ваши моменты, и Airbox Graceland далее поможет. Следом Кристина Семенкова. Ой, кавалер львоверх, хотела сказать. Начинаю забывать, она для вас поет. Послушаем.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Hit Music Chart? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Лениум, Тузы Мун. Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dive Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло», Орск, вокзальная 24, здание железнодорожных касс.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

самое главное услышали. Let's think about us. Или давайте задумаемся о нас. Ведь это самое главное в нашей жизни. Иначе бы ее не было, сами понимаете. В общем-то, будущее с вами уже готово обсудить здесь, в эфире Радио Хит. И сделаем это, как всегда, при помощи нашей рубрики «Гороскоп ожидаем».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра четверг, все помним, 24 сентября. Мы все ближе к новому осеннему месяцу, а на улице как будто этого даже не видно. Но, в принципе, наслаждаемся каждым моментом. Завтра тоже жара, мы с вами это непременно в эфире обсудим. Ну, а пока что обсудим в том числе весь завтрашний день в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правила бритвы Оккама. Не стоит приумножать сущности сверх необходимости.
2: Телец.
1: Вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.
2: Близнецы.
1: Количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров. Однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
2: Рак.
1: Завтрашний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
2: Лев.
1: Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия, жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе позорничать всласть.
2: Дева.
1: Извечная борьба между здравым смыслом, движениями души, время от времени, происходящее в душе каждого человека, завтра может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
2: Весы.
1: Вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься за все подряд. Бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.
2: Скорпион.
1: У вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться неуделом может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофы, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
2: Козерог.
1: Вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание дали может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
2: Водолей.
1: Завтра вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки. Тщательно сохраненная и впоследствии обработанная эта информация здорово облегчит вам жизнь.
2: Рыбы.
1: Завтра вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается,

0: все к лучшему. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
2: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
0: Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 20.

0: любители рилсов, я к вам вернулась. Да, да просто я прекрасно понимаю, что больше половины здесь именно такие люди. И, в принципе, это неплохо. Это пережитки настоящего времени, от чего мы еще очень долго не откажемся. Поэтому мы просто подстраиваемся под вас и создаем что-то подобное. У нас есть группы ВКонтакте, Телеграме и Макси. Называются они «Смотри радио». И здесь, помимо важной информации о наших гостях, о розыгрышах, о интересных мероприятиях, есть также эти самые рилсы, чтобы вы просто посмотрели, сказали, да, такое тоже было, или посмеялись, или узнали о нас больше. Но всем же интересно, как на радио работают. По крайней мере, мне всегда так говорят и удивляются. Так вот, зайдите и посмотрите. А еще подпишитесь, нам будет очень и очень приятно. Ну, а чтобы было приятно вам, поделимся еще большим количеством музыки. Филатов и Карас, включи музыку далее. Ну, ладно, тогда включаю.
1: В твоем ритме.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 16, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 16 также. Ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент. Ночью стоп термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот. Пришло время завершать свои дела. Ну, хотя бы потому, что скоро спать. 22.03 на наших студийных. Если у вас тоже, то пора бы уже расслабляться, откладывать абсолютно все и позволять себе отдыхать. Даже если вы не прямо сейчас бежите спать. Если это будет через час или через два, лучше заранее успокоиться. Сомнологи нам советуют. Давайте хотя бы раз попробуем их послушать и посмотреть, что будет. В принципе, они не советуют в телефонах много сидеть, в гаджетах. Ну да, знали мы, знаем это все. Ну и если что-нибудь читать, то при приглушенном свете, чтобы потом спокойно заснуть. В общем-то, пользуемся лайфхаками, слушаем радиохиты, мы как-никак не светим вам лицо всякими, знаете, светодиодами. В общем, нас можно оставить и, конечно же, заняться чем-нибудь любимым, спокойным и утомляющим.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: Антихит в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-960-1-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

навряд ли нас слушают будущие выпускники, но их родители, возможно, поэтому я к вам с важной информацией. Только победители Олимпиад смогут поступать в вузы без вступительных испытаний. Призеров лишат такой возможности. Также скорректируют вступительные испытания. История станет обязательной там, где раньше вузы выбирали между ней и обществознанием. А математика на всех специальностях, связанных с информационной безопасностью. Новые правила Миноборнауки предлагает ввести с 1 марта 2027 года. Это, знаете ли, уже получается этот выпуск, поэтому будьте начеку, следите за новостями и, конечно же, слушайте Радио Хит, чтобы ничего важного не упустить.

я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

очень крутая песня качает. Я думаю, все это заметили. Причем испокон веков качает. Уже давным-давно. Но есть и мелодии, которые новые, также поднимают ваше настроение. Но чтобы им оставаться в эфире, конечно, нужно внести свой вклад и показать, что они вам нравятся. Для этого существует наш Hit Music Chart, в котором мы рассказываем о песнях, которые нравятся вам больше всего. Что же требуется от вас? Проголосовать за мелодии, которые нравятся. А то как мы узнаем без вашего там мнения? Открывайте портал smotri.radio, заходите во вкладку Hit Music Chart и там узнавайте, какие мелодии есть в подборке и за что можно проголосовать. А мы подведем итоги, каждую неделю это делаем, в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. В общем-то, действуйте, оценивайте, а чтобы оценивать, слушайте Радио Хит.

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28. 8 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: саундтрек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
1: У них больше снега, у других больше солнца.
2: На вот таких вот ярких нотах наша среда подходит к концу. Ну как, есть еще время, целый час и даже 5 минут. Но знаете, как правило, уже все успокаиваются, отправляются спать. Не хотите, не нужно, никого не принуждаю. Самое главное, чтобы ваш день подошел к концу отлично. Чего я вам и пожелаю. Ну, конечно же, доброй ночи, сладких снов, яркого, легкого и бодрого пробуждения.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло.

0: пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы.

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Каждый.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 4542. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов. Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: В
6: каждом кадре.